0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. С детства нас учили, что все хорошее и правильное нужно обязательно делать через «не хочу». И в нас укоренилась уверенность, что хочется постоянно чего-то неправильного. А правильное все время напрягает и давит авторитетом. Делать правильное не хочется, но надо. В религиозной жизни это переносится и на отношения с Богом. Делать грешное всегда ну очень хочется, но надо себя пересиливать. А вот праведное делать не хочется, но надо. А не то в ад. Такой Бог, как уставший вселенский участковый, которому надоело, что эти людишки из второго подъезда вечно шумят и нарушают порядок. В карикатурном виде эту картину мира верующих часто высмеивают атеисты. К сожалению, многие верующие действительно открыто или в глубине души думают именно так. Но на самом деле голос Бога – это и есть тихое, глубокое, легкое и сильное «хочу», прикосновение Святого Духа. То теплое бесшабашное «хочу», которое как в детстве. Хочу бегать с собакой по одуванчикам. Хочу пить мятный чай на веранде и смотреть на дождь. Хочу вылечить больного цыпленка. Хочу кататься на велосипеде, чтобы ветер в лицо. Хочу чуда, хочу счастья, хочу любви. Это и есть то, чего хочет Бог. Религиозные правила, Евангелие, Писание святых отцов – это вовсе не уголовный код.

0: кодекс Бога, как его обычно представляют, а самый лучший учебник личной эффективности. О том, как добиться того, чего действительно хочешь.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: письма Павла христианам в Ефесе.
1: «Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога. Слава тому, чья сила, действуя в нас, способна совершить неизмеримо больше, чем все то, о чем мы можем попросить или даже помыслить. Слава Ему во всех поколениях через Церковь и Иисуса Христа во веки веков».

0: Новая музыка на свободном радио.
1: Долетел на звезд, но крылья опалил. Это хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, слетая, снова небо попросил.

не проживет и недели. Знаешь, в этом мире она обречена. Тратить время, обреченность не имеет цели, но кажется, что она в нас. Кажется,

0: Завтра любовь растопчет ботинок. Знаешь, она опять оставит меня. Но пока она есть, я всегда рядом. С ней мне радостно, с ней мне больно. Мне кажется, это надежда. Мне кажется, это я.
1: Бывало у вас, что в ответ на ваше критическое высказывание вам цитируют слова Писания? «Не судите, да не судимы будете», как ушат холодной воды. Конечно, христианам не стоит быть судьями всех и вся, вынося приговоры за чужие проступки. Судит только Бог. Но молчать по поводу беззакония или неправильных действий тоже не стоит. Называть вещи своими именами не то же самое, что судить. Вы на Свободном радио, друзья. Меня зовут Катя.
2: В любых обстоятельствах слушай Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Католики-традиционалисты не признают всех современных пап после Пия XII, так как последующие папы не давали клятвы. А еще в их церемонии не присутствует традиционная тиара,

0: Наталья Слободян. Портреты. Истории детей улиц. Мика. Она сидела ночью у меня на кухне. Слезы текли ручьем. Чашка в руках так дрожала, что то и дело чай проливался на стол.
1: Их было двое. Близнецы, представляете? И они умерли. Я их убила. Да, я снова сделала аборт, но в этот раз их было двое.
0: Опухшее личико, зрачки в точку. Еще не отошла после наркотиков. Впервые ее изнасиловал отчим, когда ей исполнилось 15. Она ему отомстила. Когда все, в том числе и она, были пьяные, Мика схватила железную трубу, подняла, опустила и услышала, как у него треснули кости.
1: «Он мне тоже руку сломал»,
0: — жаловалась Мика, не испытывая ни капли раскаяния, скорее гордость.
1: «Он не жаловался. Нет. Заявление не писал. Но домой я не пойду. Мама не защитит. Ей это не надо. Лучше мыкаться по подвалам, ждать, кто приютит. Но домой нет. Никогда».
0: «Очень хочется любви. Может, кто-нибудь и полюбит?» Мика искала, беременела, делала аборты. Алкоголь, наркотики. Она никак не могла забыть, как ее близнецы лежали на столе в больнице. Мертвые. А могли бы жить. Крохотные. Еще бы месяц, и они смогли бы выжить. Но куда ей идти с детьми? Что с ними делать?
1: Аборт на позднем сроке? Отстой. Лучше, когда они совсем маленькие. Не разглядеть, что там.
0: Сквозь слезы говорила Мика. А медсестра дала их разглядеть. Специально. С презрением глядя на юную наркоманку. Ночь тихая. Кухня светлая. Слезы горькие. Реальность страшная. Центральный парк. Солнце, тепло. Весна настоящая, ранняя, умытая. Из машины вышла молодая красивая блондинка. Синие, как небо, глаза. Фигурка точеная, красивая. Открыла задние двери.
1: «Так, мальчишки, отстегивайтесь. Осторожно, кресло тоже отстегните. Аккуратно. Сестренка еще маленькая. Так, не выскакивайте на улицу. Ждите меня. Я сейчас малышку возьму. Стоять, никуда не бежать. Сейчас пойдем в парк, там и побегаете».
0: Мальчишки пулей выскочили на свободу. Еще бы! Ехать пристегнутыми целых 15 минут! Кто такое выдержит? Мика взяла годовалую малышку, усадила в коляску и пошла в парк гулять.
1: «Надо бы мужу сказать, чтобы что-нибудь сладкое к ужину купил», —
0: подумала она, смотря на то, как близнецы хохочут, что-то рассказывают друг другу.
1: «Хорошо, что близнецы. Им не будет одиноко. И сестренку любят».
0: С улыбкой думала Мика, с удовольствием подставляя лицо весеннему ветерку. А если бы они не встретились? Мика и возможность. Но они встретились. И вышла отличная история.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе.

0: Стих дня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи.

0: делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам, в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль. Но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше. И ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.
1: Свободное радио. Нам по пути.
2: Жить ради ближних здесь, чувствовать боль сердец, раздать всем по взгляду, размешивать смесь любви и признания весть, и просто входить в дворы, делами неся дары, тихонько послушать, обои поклеить, в столовых помыть полы. Я в джинсах ходил и мерз, и в кофтах дубел до слез. Как только раздал все, так сразу согрелся. Вот что Иисус принес. Ведь ходят вокруг они, в глазах не горят огни. Им только бы только не остаться самим. Так нет, мы в залах сидим. Набрать бы в рюкзак вещей, чуть фруктов и овощей, бидончик какао, под нос напевать, ходить да и раздавать. На сцене герои все, а в жизни куда там где. На сцене герои, а в жизни пираньи, какое там даже старание. Голодному дом еда, потухшему свет слова, слепому прозрение, асте итальянский, а христианским группам жить по-христиански. А то, отыграв концерт, на следующий день в инет, во вторник сражался, да и в среду сражался, в четверг просто взял да сдался. погонят за славой и хлебом, но прикрыться же надо как-то небом. Выходим на сцену, из себя несем много, но кто выйдет и будет нести Бога? Так хочется сильно-пресильно любить людей, как Мухин Дима. Забил я на славу и так петь не умею, но, может быть, хоть что-то донести да сумею. Забудь ты про свой мирок, там выжат давно тот сок. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся. Начни служить ближним, любовь им неся, и вот тебе песня моя вся.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Уста чужой жены сочатся медом, и речь ее мягче масла, но под конец она горька, как полынь, остра, как меч обоюдоострый. Не сходят ноги ее к смерти, ее шаги ведут в мир мертвых. О стезе жизни она и не думает, кривы ее стопы она и не знает.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: самом важном. Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Сергей Набойченко, я являюсь старшим пресвитером Калужской области.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: В свое время, когда в 90-е годы началась такая волна богоискания в стране, я, как и все молодые люди, которые были ищущими, старался для себя поделить, в чем смысл нашего бытия, существования. И вы знаете, как человек, который увлекался наукой, прошел очень многое, в свое время читал много, и это была и фантастика, и иногда научная, иногда не очень научная. Но в целом, главным таким отправным моментом моей жизни стало знакомство с Писанием, с Евангелием. Я начал читать Новый Завет после полугода моего такого глубокого изучения и размышления над Словом Божьим. Я понял, что основной смысл жизни – это Христос. И жизнь в Нем, и жизнь с Ним – это не только самореализация, это вообще реализация любого человека, потенциала, который Бог, Создатель, вложил в каждого из нас. И вот с того момента я заключил завет с Богом и двигаюсь в этом направлении, не жалея ни одного мгновения своей жизни, что Бог меня благословляет на этом пути.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Каждый день, каждое мгновение жизни я понимаю, что мы им, Господом нашим, живем и движемся, и существуем. Всякое мгновение жизни, всякое решение жизненное, которое принимаю, я стараюсь делать в контакте, в общении с Господом. И это не только помощь, это придает и уверенность, и основание для каждого последующего моего жизненного шага. И Бог благословил это и в семье, в личной жизни, и в служении в церковном, и в работе моей, и в реализации тех даров, которые мне Господь и каждому человеку дает.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
3: Присоединяйся к общению.
4: Присоединяйся к общению.
3: Добро пожаловать в телеграм-чат «Свободного радио». Свободного радио.

0: «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Вы бывали в такой ситуации, когда предлагают что-то, и вроде звучит заманчиво, и вроде «а чё такого?», а на душе как-то гаденько, необъяснимо муторно, одним словом, неспокойно. У многих, я знаю, есть такое рабочее правило. Мол, если сомневаешься, значит, говори «нет». Это правило трудно назвать универсальным, потому что жизнь, она все-таки пошире, и не всегда и не все ситуации умещаются в узкие рамки какого-то одного жизненного принципа. Но как вам вот такой ориентир? На внутреннее состояние, а точнее на внутренний покой. Потому что бывает, перебираешь решение, раздумываешь, как правильно поступить, и находится такое решение, вместе с которым приходит, может быть, поначалу относительный, но все-таки уже покой. И если внутри спокойно, значит, вы, мой дорогой друг, на верном пути. Всем тем, у кого все в порядке с жизненными ориентирами, большой привет!
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

Зинаида Миркина. Нарастанье, обступание тиши. Нас с тобою только сосны слышат. Прямо в небо, прямо в сердце, в ниде. Нас с тобою только звезды видят, наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем с любовью. И замолкли звуки, чтоб она могла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, чтоб она сумела распрямиться. Каждый миг, ушедший, воскрешая, Боже правый, до чего большая, Боже святый, до чего огромна. Кто сказал, что ей довольно комнат? Кто задумал поместить под крышу ту, которая созвездий выше? Кто осмелился назвать мгновенной ту, которая под стать вселенной?

каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечное «почему», «зачем»,

44-й псалом. «Сердце мое прекрасной речью полнится. Для царя исполню я эту песнь. Мой язык – перо искусного писаря. Ты прекраснее всех людей. Благодатная речь сходит с твоих уст, ведь Бог навеки благословил тебя. Могучий, припаяшься мечом, облекись в славу и величие. И величие полон, победоносно поезжай верхом. Ради истины, смирения и праведности. Пусть рука твоя вершит грозные подвиги. Пусть острые стрелы твои пронзают сердца врагов царя. Пусть народы падут под ноги твои. Вечен престол твой, Боже. Твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, о Боже, твой Бог помазал тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей. Благоухают твои одежды мирой, алоэ и кассией. Из дворцов, украшенных костью слоновой, музыка струн тебя веселит. Среди твоих придворных женщин царские дочери. По правую руку от тебя царица в золоте и зафира. Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся. Забудь свой народ и дом отца твоего. Царь возжелал твоей красоты, покорись ему. Он твой Господь. Жители Тира придут с дарами. Богатейшие из народа будут искать твоей милости. Внутри этих покоев дочь царя, невеста. Ее одежда золотом расшита. В многоцветных одеждах выводят ее к царю. Девушек ее подруг ведут к царю вслед за ней. Их ведут с весельем и радостью, они вступают в царский дворец. Место предков твоих, о царь, займут твои сыновья. По всей земле вождями ты их поставишь. Я сделаю памятным имя твое в поколениях, и народы будут славить тебя вовек».

0: Учение Библии так переплетается с нашей гражданской и общественной жизнью, что невозможно представить себе человеческую жизнь, если это учение будет удалено от нее. С удалением Библии мы потеряем всякое основание. 26-й президент США, лауреат Нобелевской премии мира Теодор Рузвельт.
1: Новая музыка на свободном радио.

свободного есть голос и есть сердце. Есть руки, чтобы держать микрофон, и даже ноги, чтобы прийти в дома людей. И это все вы, наши слушатели и наши друзья. Сейчас нам очень нужна ваша поддержка, ведь только так «Свободное радио» продолжает свое вещание. Если вам близко то, что делает «Свободное», зайдите на сайт «свободное.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Пусть голос истины звучит громче.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неопределенность завтрашнего дня. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Книга Притчи, 27 глава, 1 стих. Мы немного знаем о будущем, но одно мы знаем – оно не определено. Христианин, однако, знает еще кое-что. Христианин знает, что независимо от того, что принесет завтрашний день, Бог будет там. Иисус обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это значит, что если боль или печаль или трагедия случится завтра, вы сможете пройти до конца, потому что Господь будет с вами. Божья воля — это завтрашнее неизвестное обстоятельство. Иаков говорит нам, что когда мы строим планы, нам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства. Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Послание Иакова, 4 глава, с 13 по 15 стихи. Если угодно будет Господу. Устранить неуверенность из завтрашнего дня и внести уверенность мы можем, доверив это Ему. Верьте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни. Верьте, что Он с вами независимо от того, что произойдет, и позвольте Ему вести и направлять вас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь в своей руке обстоятельства наших дней. Помоги нам, Господь, во всех наших планах принимать во внимание Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Иоганн Кеплер. Глядя в книгу природы, мы, астрономы, будучи приверженцами религии Всевышнего, должны вознести Богу нашу хвалу, говорил Кеплер. Великий ученый, являющийся основателем астрономии, сделал расчеты движения планет, определил величины и расстояния в Солнечной системе, выпустил первый астрономический календарь, содержащий карту движения звезд на небосводе. Обладая глубочайшими научными познаниями, Кеплер, тем не менее, верил, что Вселенная создана Творцом. При изучении жизни и трудов Кеплера, верившего в то, что Бог свидетельствует о себе в каждом своем творении, он предстает человеком широчайшего кругозора и твердой убежденности в том, что во Вселенной существует божественный замысел. Кеплер задавал себе вопросы. Кто направил белых медведей и белых волков в заснеженные северные области? Кто поселил там же птиц, откладывающих яйца, которые идут в пищу медведям, китам и волкам? И сам же отвечал. Это наш Бог, и Он превыше всех. Его величие превыше всего, его мудрость бесконечна, и нет ему никакого предела. Кеплер продолжил свои рассуждения так: «Для того, чтобы понять Творца, используйте все свои чувства и интуицию».

0: Выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит вместе с Иисусом и поставит перед собою рядом с вами. Ведь все это делается ради того, чтобы Божья доброта, умножаясь, достигла множества сердец и хлынула из них потоком благодарности во славу Бога. Вот почему мы не падаем духом. Даже если наша внешняя оболочка ветшает, наша внутренняя сущность обновляется с каждым днем. Страдания наши легкие и мимолетные, а приносят они нам огромную, полновесную, вечную славу, которая многократно перевешивает страдания. Мы устремляем взор не на видимое, а на невидимое, ведь видимое временно, невидимое вечно».
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На Свободном радио.

0: Псих дня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих его.

«Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль. Но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше. И ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Что бы вы там себе ни думали, но идеальной для вашего ребенка может стать только среда, в которой он столкнется с трудностями и испытаниями. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Может быть, вам и трудно смириться с этой мыслью, но вашему ребенку просто необходимо познать горечь разочарований и неудач. А иначе как он научится решать проблемы, неизбежно возникающие на его жизненном пути, если он будет взращен в тепличных условиях? Дереву, растущему в дождливом лесу, вовсе не нужны мощные корни, чтобы дотянуться до воды. И, как следствие этого, оно не сможет противостоять даже слабому ветру, который легко валит его наземь. Между тем, дерево, растущее в пустыне, напротив, дерзко бросает вызов грозной стихии. Противостоять ей оно может только пустив глубокие корни, уходящие на 30 футов в песок в поисках живительной влаги. Но в результате подобной адаптации к засушливому климату происходит еще кое-что. Дерево с мощной корневой системой способно противостоять ураганному ветру. Так и наши дети, те, кто научился преодолевать возникающие трудности, чувствуют себя более уверенно, чем те, кто не нюхал порох. Наша родительская задача не в том, чтобы устранять препятствия на пути наших детей, а выступать в роли верных союзников, вселяя в них уверенность, ободряя в горькие минуты, вставая на их защиту, только когда мы уверены, что в одиночку им не справиться. А главное, чему нужно научить детей, это умению бороться. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Привет, друзья! С вами Катя. Не забывайте, что сегодня – это возможность построить то завтра, в котором вы хотите оказаться. Хочется лучшего будущего? Тогда начинаем строить его сегодня. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету, говорил маленький принц в известном романе. По-моему, отличный совет –

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Когда вы видите, что на западе поднимается туча, вы сразу говорите: «Будет дождь», и это сбывается. А когда дует южный ветер, вы говорите: «Будет жара», и это сбывается. Лицемеры! Глядя на землю и небо, вы умеете определять погоду, а понять, какое наступило ныне время, вы не умеете. Почему вы сами не можете решить, что для вас правильно? Ведь когда идешь с истцом в суд, лучше тебе приложить все старания, чтобы помириться с ним по дороге. Иначе он отведет тебя к судье, а судья отдаст тюремщику, а тюремщик бросит в тюрьму. Говорю тебе, оттуда не выйдешь, пока не отдашь весь долг до последнего гроша.
2: Новая музыка на свободном радио.

всяк, кто желает иметь верных друзей, должен быть добрым и терпимым, проявляя внимание к чужим нуждам. Почет и уважение добиваются не силой, а великодушием и готовностью поделиться с нуждающимся последним куском. Леонардо да Винчи.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: меня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
2: Надежда есть все.

0: «Библейские чтения».
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам, в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь.

0: любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль. Но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше. И ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.
1: Свободное радио.

0: 89-й псалом. Молитва Моисея, человека Божьего. «Владыка, ты наше прибежище из поколения в поколение. Прежде чем родились горы, и ты образовал землю и вселенную, от века и до века ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: вернитесь, сыны человеческие. Тысячи лет в глазах твоих, как день вчерашний, что минул, как стража в ночи. Как наводнением уносишь людей, они проходят, как сон. Они как трава, что утром взошла, утром она цветет и зеленеет, а вечером вянет и засыхает. Мы исчезнем от твоего гнева, мы в смятении от твоей ярости. Ты поставил наши беззакония пред собою и наши тайные грехи пред светом своего лица. Наши дни проходят в твоем гневе, мы завершаем свои годы со стоном. Наших дней лет 70, а для более сильных 80, и большая часть их — беда и несчастье. Они проходят быстро, и мы улетаем. Кто познал силу твоего гнева? Ярость твоя столь же велика, сколь велик страх пред тобой. Научи нас вести счет нашим дням, чтобы мы обрели сердце мудрое. Возвратись, Господи, как долго это будет длиться? Сжалься над своими рабами. Насыщай нас по утрам милостью своей, чтобы мы радовались и веселились все наши дни. Возвесели нас за дни, когда ты наказывал нас, и за годы, в которые мы испытывали бедствия. Да откроется взору рабов твоих дело твое, и слава твоя их детям. И да пребудет на нас благоволение Владыки нашего Бога. Укрепи дело наших рук для нас, укрепи дело наших рук».
1: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Вы знаете, что было сказано: «Люби ближнего и ненавидь врага». А я говорю вам: любите своих врагов, молитесь за тех, кто преследует вас. Только так станете вы сынами своего небесного Отца, потому что Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для праведных, и для грешных. Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики подати делают не то же самое? Если вы приветливы только с друзьями, что особенного вы делаете? Разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец».

0: 97-й псалом. «Воспойте Господу новую песню, так как Он сотворил чудеса. Его правая рука, Его святая рука принесла Ему победу. Господь явил свое спасение, свою праведность показал народам. Он вспомнил милость и верность свою к дому Израиля. Все края земли увидели спасение нашего Бога. Восклицай Господу, вся земля! Восклицайте громко, веселитесь и пойте! Прославляйте Господа на арфах со звуками песнопений, под звуки труб и рогов, радостно восклицайте пред царем Господом! Пусть шумит море и все, что наполняет его, вселенная и живущие в ней! Пусть рукоплещут реки, пусть веселятся вместе горы пред Господом, потому что Он идет судить землю! Он будет судить вселенную справедливо и народы верно!»
1: Радио. Если слушать, то настоящее.

0: Новый час на свободном.
1: Время искать истину. 13 мая 1667 года на заседании Большого церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы. Большой Московский собор проходил в несколько этапов и длился почти 2 года. Он одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Перед собором предстал также протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние и был осужден на ссылку в Пустозерский острог. Все сторонники старых обрядов были объявлены еретиками. Собор обосновал необходимость передавать их гражданским казням, что в итоге привело к массовым пыткам, убийствам и гонениям на старообрядцев. Страна оказалась на грани религиозной войны. Примечательно, что в ходе этого же собора состоялся суд и над патриархом Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию, и как простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. Богослужебные реформы, начатые патриархом Никоном для сближения русской церковной обрядности с греческой, привели к тому, что большая часть русского общества оказалась в оппозиции не только церкви, но и государственной власти. Старообрядцами была заимствована теория 3 отступлений, согласно которой Рим, Константинополь, приняв Ферраро-Флорентийскую унию, а теперь и Москва, оказались во власти Антихриста. Антихристом старообрядцы стали открыто называть царя, а пастырей всех церковных в архиерейском сане – отступниками. Они отказывались принимать из их рук причастие и посещать храмы. За свои убеждения они готовы были заплатить жизнью. Все решения этого и других соборов XVII века, направленные против старых обрядов, были отменены лишь в XX веке на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. 13 мая 1667 года Большой Московский собор осудил старообрядцев.
2: След в истории.

0: 99-й псалом. «Воскликни Господу вся земля! Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему! Знайте, что Господь — Бог! Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему! Мы — народ Его и овцы Его стада! Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою! Благодарите Его и благословляйте имя Его! Ведь Господь благ! Милость Его навеки и верность Его из поколения в поколение!»
1: Наш сайт свободная.медиа. Свобод.

Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На Свободном радио мы не боимся задавать такие вопросы вслух. Свободное радио — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством, потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку. Может быть, получается так не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.

городе холодно, в городе сыро.

0: Павла христианам в Филиппах.
1: «Со страхом и трепетом созидайте свое спасение, ведь это сам Бог действует в вас, направляя и вашу волю и поступки для своих благих целей. Делайте все без брюзжания и пререканий. Вот тогда вы станете непорочными и чистыми, детьми Бога без порока и изъяна среди рода бесчестного и развращенного. Так сияете среди них, словно звезды во Вселенной. Несите весть о жизни, и тогда в день Христа я похвалюсь вами. Не напрасно пробежал я свой забег, не напрасно изнурил себя трудами. Но даже если кровь моя прольется, как возлияние, дополнив жертвенное служение, которое совершает Богу ваша вера, я и тогда буду рад, я буду радоваться вместе с вами. Радуйтесь и вы, радуйтесь вместе со мной».

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Классики о вере.
1: Курт Ваннигут. «Если когда-нибудь я все же умру, не дай бог, конечно, прошу написать на моей могиле такую эпитафию. Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка».

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. В спорте или любом другом преодолении есть понятие «второе дыхание». В момент, когда давление кажется превосходящим все силы, перед тобой встает выбор – сдаться и все бросить или приумножить усилия и продолжить двигаться. И, пробуя второе вопреки ощущениям, ты вдруг обнаруживаешь, что на тебя обрушился поток новых сил. Я верю, что сегодня такой момент настал для свободного радио. Если вместе мы приложим усилия веры, если продолжим движение вопреки давлению, все необходимые ресурсы придут. Свободное радио нуждается в финансовой поддержке каждого слушателя и каждой церкви. Помогите нашему голосу, провозглашающему истинное Евангелие. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Стих дня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам, в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль. Но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше. И ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.
0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного.

дня. Присоединяйтесь. Каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Да, возможно, церковь не идеальна. Да, наверняка есть что-то раздражающее или кто-то раздражающий. Но как бы крива ни была церковь, это именно то сообщество, начало которому положил сам Христос. Он посещает места, где двое или трое собрались ради Него, и Он считал общину учеников чем-то действительно важным. Не оставляйте собрание, ищите доброе и хорошее, и помните, что, возможно, вы тоже являетесь для кого-то раздражающим фактором.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Работа только ради денег очень быстро превращается в беспросветное ожидание выходных. Отношения ради использования стремительно надоедают и превращаются в пытку. Служение ради галочки или чтобы никто ничего плохого не подумал, неминуемо становятся пресными и бессмысленными. В любом действии крайне важна наша мотивация. Ради чего все это? Что я могу изменить, чтобы сделать это лучше? Почему мое участие делает это красивее, качественнее и приятнее для всех? Именно такие вопросы стоит задавать себе, принимаясь за дело. Поиск возможности принести пользу и благо другому человеку придает вкус и интерес. Если относиться так к работе, то вскоре она покажется не такой уж и неприятной. Служение начнет вдохновлять не только вас самих, но и окружающих. Ну а отношения могут и вовсе расцвести так, как никогда до этого. Попробуйте. Это и правда срабатывает.
2: Твой новый день на свободном.

0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Разве такое можно? Разве такое снится? Или судьба не птица, вспорхнет, не возвратится? А я на твоих ладонях увидел Христа поцелуи. То ли касание неба,

И тогда мы пошли по морю, разбивая волны ногами. И как глупые дети, плясали, кричали, смеялись. Капля вместила море, любовь перешла границы. Разве такое можно?

0: Так ты не собираешься извиняться за то, что пришел поздно?
1: Короче, или говори, что хотела, или я спать пошел.
0: Хорошо, давай поговорим.
1: Ну давай, давай, что ты там хотел обсудить?
0: Одну проблему.
1: Какую еще проблему?
0: Последнее время ты никогда не разговариваешь со мной.
1: Адвокат.
2: Протестую, преувеличение. Тот факт, что мой клиент пришел сюда, чтобы поговорить, опровергает сказанное вами: ты никогда не разговариваешь со мной.
0: Хорошо. Мне кажется, последнее время ты стал очень редко разговаривать со мной.
1: А я скажу тебе почему. Всякий раз, когда мы затеваем беседу, ты начинаешь меня за что-нибудь пилить.
0: Адвокат.
3: Протестую, преувеличение. В прошлом году несколько раз во время беседы моя клиентка не пилила мужа. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
1: Хорошо. Мне кажется, что очень часто, когда мы беседуем, ты начинаешь меня пилить.
0: А что делать, если ты так себя ведешь? Подумай, никогда сам ничего не сделаешь, если тебе об этом 10 раз на день не напомнить.
1: Адвокат.
2: Протестую! Предполагаемые факты не являются доказательством. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
0: Хорошо. Мне кажется, что я более чем один раз должна напоминать тебе сделать то, что ты без напоминания должен бы сделать.
1: Надо же! А ты у нас никогда ничего не забываешь.
0: Адвокат.
3: Протестую. Вы уходите от ответа.
1: Хорошо. Я признаю, бывает. Иногда я что-то пообещаю сделать и забуду. Но я с работы еле ноги волочу. А если бы ты не тратила столько денег впустую, мне бы и не нужно было на двух работах впахивать.
0: Адвокат.
3: Протестую. Предполагаемые факты не являются доказательством. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
1: Хорошо. Я думаю, тебе не помешает быть более внимательной к тому, как ты расходуешь наши деньги.
0: Если ты можешь сделать это лучше, чем я, пожалуйста.
1: Адвокат.
2: Протестую. Вы уходите от ответа. Пожалуйста, перефразируйте ваше высказывание.
0: Хорошо. Я признаю, что иногда я неразумно трачу деньги на косметику и новую одежду. Но это ведь только для того, чтобы привлечь твое внимание.
1: А зачем тебе так привлекать твое внимание?
0: Потому что иногда только так я могу заставить тебя посмотреть на меня поверх своей газеты.
1: Дорогая, ты что, на самом деле так одинока?
0: Я просто хочу, чтобы мы разговаривали, как это было раньше.
1: Дорогая, а чё бы нам сейчас в ресторанчик не смотаться? 100 лет уже не были.
2: Братья, стой!
1: Проваливайте, мы и без вас тут разберемся.

0: Евангелие от Луки.
1: Однажды Иисус был в одном городе. Появился человек, весь покрытый проказой. Увидев Иисуса, он упал перед ним ниц и взмолился. «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит только тебе захотеть!» Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись!» И тут же сошла с него проказа. Иисус велел ему никому ничего не говорить. «Ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси за исцеление жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Но разговоров об Иисусе становилось все больше, и народ толпами сходился послушать его и получить исцеление от болезней. Сам же Иисус часто удалялся в уединенные места и там молился.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Феофан Затворник. Везде можно спастись и везде погибнуть. Первый ангел между ангелами погиб. Апостол между апостолами в присутствии самого Господа погиб. А разбойник и на кресте спасся.
2: Свободное радио.

0: Свободное радио. Правильный выбор.
1: Привет! Это Нина Резник и группа «Кукушкин баритон». И это «Свободное радио».

Лиза Лукашина. Где начинаются улыбки, загадок ангельских и нежных? Не видеть их страданий пытки, внимать им счастье песен снежных. Где начинается реальность, когда в руках растают слезы? Ее невидимую дальность устелит звезд далеких розы. Где начинается спасение, когда в душе венец терзания? О Боже, лишь твое смирение заменит правдой наказание. Где начинается душа, небес моя, аллей планеты? И на мгновение, не дыша, я лишь в тебе ищу ответы.

0: Новый час на свободном.
1: Время дорожить теми, кто рядом.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Выбор очевиден.

0: 102-й псалом. «Прославь, душа моя, Господа! Все нутро мое, славь Его святое имя! Прославь, душа моя, Господа, и не забудь добрые дела Его! Того, кто прощает всю вину твою и исцеляет все твои болезни, кто избавляет от могилы твою жизнь и венчает тебя милостью и щедротами, кто наполняет твою жизнь благами, чтобы, подобно орлу, обновлялась твоя юность. Господь творит праведность и правосудие для всех угнетенных. Он показал Моисею пути свои и сыновьям Израиля дела свои. Милостив и милосерден Господь, долготерпелив и богат милостью. Он не беспрестанно сопротивляется и не вечно держит в себе гнев. Не в соответствии с нашими грехами поступил Он с нами, и не по нашим преступлениям воздал нам. Как небо высоко над землею, так велика Его милость к боящимся Его. Как далек восток от запада, так удалил Он от нас наши грехи. Как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся Его. Ведь Он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы – прах. Дни человека, как трава, он цветет, как полевой цветок. Пройдет над ним ветер, и нет его. И никто не узнает места, где он был. Милость же Господа извечна и навсегда над боящимися Его. И Его праведность к сыновьям сыновей их, к берегущим Его завет и к помнящим Его наставления, чтобы исполнять их. Господь в небесах поставил свой престол, и власть Его простирается над всем. Прославьте Господа, ангелы Его, великие силы, исполняющие Его повеления и повинующиеся Его слову. Прославьте Господа, все Его воинства, Его служители, исполняющие Его волю. Прославьте Господа, все дела Его, во всех местах Его правления. Прославь, душа моя, Господа».
1: Свободное радио. Жизнь в каждом звуке. Is it a sprint or a marathon?

0: Приветствую, друзья! Здесь Наташа Романцова. Всем большой привет! На асфальте тротуара, примыкающего к стене Цоя на Арбате, белым баллончиком выведены слова одной из его песен. «Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать». Помню, я эти слова еще в школьной тетради когда-то выводила. Ну и спустя годы я бы эти слова, наверное, разместила на общественном транспорте. На баннерах, на пилорсах, везде, где только можно. Может быть, тогда до людей дойдет, что смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Томас Алва Эдисон – всемирно известный американский изобретатель и предприниматель. Эдисон получил в Соединенных Штатах 1093 патента и около 3000 в других странах мира. Он усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания, построил первые электровозы, положил начало электронике, изобрел фонограф. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой Соединенных Штатов «Золотой медалью Конгресса». Томас Эдисон в одном из интервью на вопрос о целесообразности в мире атомов дал такой ответ. «Неужели вы думаете, что это совершается безо всякого смысла? Атомы в гармоническом и полезном соединении принимают красивые и интересные очертания и цвета, словно выражая свое удовольствие. В болезни, смерти, разложении или гниении несогласие составных атомов немедленно дает себя чувствовать дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющем собой полную гармонию осмысленных атомов». Журналист. Но где же первоначальный источник этой осмысленности? Эдисон. В какой-то силе превыше нас самих. Журналист. Итак, вы верите в Создателя, в Бога? Эдисон. Конечно, существование Бога может быть даже доказано химическим путем.
2: Утро на свободном радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
2: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
1: Иисус сказал ему:
3: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
1: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
3: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
1: Говорят ему:
4: «Давидов».
1: Говорит им:
3: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
1: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
5: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио — это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт «свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

Хлеб наш насущный. Ходить во свете. Луна скрылась за тучами. Тьма опустилась на лесную деревушку. Небо пронзили молнии, грянул гром, а потом хлынул проливной дождь. Павел, еще ребенок, проснулся в страхе и представлял себе разных чудовищ, которые окружили дом и скоро ворвутся к нему. Но к утру гром утих, взошло солнце, и птицы звонким пением приветствовали рассвет нового дня. Контраст между пугающей темнотой ночи и радостью утра очень впечатлял. Автор послания к евреям вспоминает время, когда израильтяне стояли у горы Синай. Этот момент был настолько страшным, что они в ужасе разбегались и прятались. Для них Божие присутствие даже в добром даре закона казалось темным и пугающим. Так было потому, что грешные люди не могли жить по Божьим стандартам. Грех заставлял их в страхе убегать во тьму. Но Бог — это свет. В нем нет никакой тьмы. В главе 12 послания к евреям гора Синай олицетворяет Божью святость и нашу старую жизнь в непослушании. А гора Сион представляет Божью благодать и новую жизнь верующего в Иисусе Христе, ходатай Нового Завета. Тот, кто последует за Иисусом, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Благодаря Ему мы можем выйти из тьмы старой жизни и радоваться хождению во свете и красоте Его Царства. Благодарю, Господь Иисус, что Ты вывел меня из тьмы в Твой чудный свет. Помоги мне избегать мрака и ходить во свете до самой вечности.

0: Новый час на свободном.
1: Время светить. 13 мая 1667 года на заседании Большого церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы. Большой Московский собор проходил в несколько этапов и длился почти два года. Он одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Перед собором предстал также протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние и был осужден на ссылку в Пустозерский острог. Все сторонники старых обрядов были объявлены еретиками. Собор обосновал необходимость передавать их гражданским казням, что в итоге привело к массовым пыткам, убийствам и гонениям на старообрядцев. Страна оказалась на грани религиозной войны. Примечательно, что в ходе этого же собора состоялся суд и над патриархом Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию, и как простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. Богослужебные реформы, начатые патриархом Никоном для сближения русской церковной обрядности с греческой, привели к тому, что большая часть русского общества оказалась в оппозиции не только церкви, но и государственной власти. Старообрядцами была заимствована теория трех отступлений, согласно которой Рим, Константинополь, приняв Ферраро-Флорентийскую унию, а теперь и Москва, оказались во власти Антихриста. Антихристом старообрядцы стали открыто называть царя, а пастыри всех церковных в архиерейском сане – отступниками. Они отказывались принимать из их рук причастие и посещать храмы. За свои убеждения они готовы были заплатить жизнью. Все решения этого и других соборов XVII века, направленные против старых обрядов, были отменены лишь в XX веке на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. 13 мая 1667 года Большой Московский собор осудил старообрядцев.
2: След в истории.

0: Привет, это Катя, и я рассказываю вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последние годы. В 2017 году, расчищая камни возле Древней Иерусалимской стены, ученые обнаружили библейский титул, ранее не подтверждавшийся археологией – «Градоначальник». В тщательно просеянном грунте был найден слепок глиняной печати, на котором были изображены две обращенные друг к другу фигуры в сопровождении надписи. Градоначальник, в том качестве, что и современный мэр, упоминается в четвертой книге царств, где автор, среди прочих, упоминает человека по имени Иисус в качестве правителя города во дни Езекии. И во второй книге Паралипоменон, где автор отмечает, что Амон был градоначальником во времена Иосафата. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Так что читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.
1: Свободное радио.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

Макс Лукада. Муж смотрит на красивые женские часики, украшенные драгоценными камнями, и рассуждает. «Конечно же, моей жене хотелось бы иметь такие часы. Но не слишком ли это дорого? Она экономная женщина, практичная хозяйка. Она поймет. Куплю-ка я сегодня вот этот браслет. Он подешевле, а часы... Часы как-нибудь в другой раз». Как-нибудь в другой раз. Враг безоглядной любви. Он в совершенстве овладел искусством обмана. Когда-нибудь потом слетают слова с его змеиного языка. Как-нибудь в другой раз мы поедем вместе в отпуск. Как-нибудь в другой раз я позвоню, и мы поговорим. Когда-нибудь дети поймут, почему я был так занят. Но ведь вы-то знаете правду. Нет даже нужды писать об этом. Вы наверняка смогли бы рассказать об этом лучше меня. Это когда-нибудь может не наступить никогда.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неопределенность завтрашнего дня. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Книга Притчи, 27 глава, 1 стих. Мы немного знаем о будущем, но одно мы знаем – оно не определено. Христианин, однако, знает еще кое-что. Христианин знает, что независимо от того, что принесет завтрашний день, Бог будет там. Иисус обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это значит, что если боль или печаль или трагедия случится завтра, вы сможете пройти до конца, потому что Господь будет с вами. Божья воля — это завтрашнее неизвестное обстоятельство. Иаков говорит нам, что когда мы строим планы, нам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства. Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Послание Иакова, 4 глава, с 13 по 15 стихи. Если угодно будет Господу. Устранить неуверенность из завтрашнего дня и внести уверенность мы можем, доверив это Ему. Верьте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни. Верьте, что Он с вами независимо от того, что произойдет, и позвольте Ему вести и направлять вас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь в своей руке обстоятельства наших дней. Помоги нам, Господь, во всех наших планах принимать во внимание Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

Чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Ну, вы уже поняли, что я люблю вспомнить былые времена. Да-да, знаю, что раньше и трава была зеленее, и деревья выше. Но начало нулевых действительно стало настоящим бумом русскоязычной христианской музыки, и тут из песни слов не выкинешь. Помню, как один приятель вдохновенно рассказывал мне о тяжелой рок-группе, музыка которой накрывала его не меньше, чем западные Flyleaf и Skillet. Он говорил про группу со странным названием G.O.N.G. Кстати, из-за этого названия ее до сих пор неудобно искать в интернете. Расшифровывалось оно как «говорим о нем громко», а под ним подразумевался, конечно же, Бог. И такие альбомы, как «Achtung Fire» или «In Nomine Dei» название группы оправдывали с лихвой. Но лично мне больше по душе всегда была другая сторона творчества Гонга, а именно песни «Поклонение» и особенно альбом «Кардиограмма». Кстати, мне посчастливилось общаться с группой лично. Вокалистка Юлия Душкина даже спела на одной из песен нашей рэп-группы «Lightline», а с семьей гитариста Гонгов Сергея Кривоносова мы какое-то время жили по соседству и часто ходили в гости, общались по душам и смотрели кино. И как-то даже оставили под их присмотром дочку, чтобы сходить на концерт Skillet, о котором я вспоминал в одном из выпусков. Но что-то я отвлекся. Давайте послушаем один из моих любимых гимнов поклонения группы Гонг, который я и сам теперь часто играю.

0: что, если счастье – это свойство характера? У одних в характере его все время ждать, у других – непрерывно искать, а у третьих – повсюду находить. Вот, например, разница между детьми и взрослыми, она часто именно в том, что взрослые во всем счастье ищут, а дети его во всем находят. Вы-то сегодня счастливы были?
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, и вот настало новое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собой и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Следовательно, мы — полномочные представители Христа, и в нашем лице сам Бог обращается к людям. Мы умоляем от имени Христа: примиритесь с Богом. Того, кто не знал греха, Бог ради нас сделал грехом, чтобы сделать нас в единении со Христом божественной праведностью».
2: Свободное радио.

0: стих дня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
2: В эфире «Свободное радио».

0: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам, в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль, но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше, и ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Евангелие от Матфея.
1: И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Итак, мы ведем прямой репортаж чемпионата Европы по легкой атлетике, на котором наш спринтер Семен Огурцов завоевал золото в беге на 100-метровку. Поздравляю, Семен, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Сеня, помнится, в своем недавнем интервью ты говорил, что мечтаешь о первом месте на чемпионате Европы. Эти мечты сбылись. Какие цели ставишь перед собой теперь?
1: Ну, теперь я хотел бы стать чемпионом мира по легкой атлетике.
0: И это здорово, друзья, это настоящий спортивный дух. Ну, а вообще вот так по жизни, что бы ты хотел в жизни?
1: Ну, вообще-то, конечно, бы хотел стать олимпийским чемпионом.
0: Нет, я имею в виду вообще вот, ну, какие у тебя вот в жизни такие вот цели?
1: В жизни бы я это, хотел бы стать двухкратным олимпийским чемпионом.
0: Семен Огурцов, наш чемпион сегодняшний. Сеня, ну а чему бы ты вот хотел посвятить себя, ну, после спортивной карьеры?
1: Ну, я не знаю.
2: В Библии сказано, что человеческая жизнь не кончается со смертью. А какова ваша цель с точки зрения вечности?
0: Сеня, ну а после?
1: А что сразу после? Может, я еще успею стать трехкратным олимпийским чемпионом?
3: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: неизвестное в их судьбах.
1: Молодой кореец со своей женой-американкой и маленьким мальчиком на руках подошел к кассе всемирных авиалиний в аэропорту Сан-Франциско. Он объяснил, что 9 лет тому назад летал по детскому билету, хотя на самом деле тогда ему было 17. Когда он сказал, что готов сейчас оплатить разницу между детским и взрослым билетом, агент не знал, что делать. «Минуточку», — сказал он и позвонил инспектору. Выслушав объяснение, инспектор позвонил менеджеру, который, в свою очередь, позвонил в штаб всемирных авиалиний в Сан-Луисе. Они не могли поверить, что кто-то был настолько честным, что фактически хотел компенсировать им долг 9-летней давности. Молодой мужчина, стоявший у кассы, был необычным человеком. Он был на пути домой, в Корею, где ему было предназначено стать одним из выдающихся христианских лидеров Азии. Через несколько лет он стоял рядом с Билли Грэмом в Сеуле и переводил его проповедь миллионному собранию людей, которое на тот момент было самым большим скоплением людей, когда-либо собравшихся послушать Евангелие. Билли Ким, тот самый молодой человек, который хотел возместить убыток за то, что в 17-летнем возрасте летал по детскому билету, был еще подростком, когда вспыхнула Корейская война. Когда его отец умер, а школу разбомбили, Билли решил присоединиться к американским войскам. Там он чистил сапоги, мыл посуду и искал еду, которой можно было хоть как-то подкрепиться. Американский сержант Карл Пауэрс обратил на Билли внимание. Парнишка ему понравился, и однажды он спросил его: «Как ты относишься к тому, чтобы поехать в Америку?» Приехав в Сан-Франциско на Рождество 1951 года, Билли подумал, что ступил во врата рая. Ослепительные огни, еда в изобилии. Казалось, что все имеют больше, чем достаточно. Но скоро он столкнулся с реальностью, и эйфории пришел конец. Он был вынужден уехать из Сан-Франциско в город Вирджиния, где жил его друг Пауэрс, который поддерживал Билли финансово. У него, как оказалось, было недостаточно денег. Автобусная компания не продавала ему билет, поскольку боялась, что он потеряется из-за плохого знания английского. Поэтому друзья Билли прикололи к его форме записку, в которой было сказано: «Кто-нибудь, отправьте этого мальчика на первую линию, корпус 75, Данвиль, Вирджиния». Затем они купили ему детский билет во всемирных авиалиниях и сказали, что если кто-то поинтересуется, сколько ему лет, он должен отвечать, что не говорит по-английски. Билли думал, что владеет английским языком, но ему очень быстро пришлось переучиваться, так как на самом деле он говорил лишь на солдатском жаргоне. Он приехал в университет Боба Джонса и буквально шокировал преподавателя своим невежеством, считая, что так говорят все в Америке. В университете Билли Ким принял Иисуса Христа и начал по выходным посещать Центр «Молодежь за Христа», где проповедовал и рассказывал истории из своей жизни. Сегодня тот мальчик, который когда-то чистил ботинки, является президентом дальневосточной радиокомпании в Корее, пастором 15-тысячной Суонской баптистской церкви и президентом Всемирного союза баптистов. Он отклонил предложение заняться политикой, выбрав вместо этого несение благой вести, которая изменила его жизнь. У этого человека, который имел близкие отношения с президентами и элитой, есть прекрасное качество, достойное восхищения. Он никогда не забывает своих друзей, тех людей, о которых мир никогда не слышал. Он до сих пор просто Билли Ким. Великие люди,
0: неизвестное в их судьбах.
2: Свободное радио. Нам по пути.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Притчи Соломона.
1: Пути человека открыты Господу, и Он наблюдает за всеми его тропами. Грехи нечестивого ловят его в западню, крепко держат его узы собственного греха. Гибнет он, не получив наставления, и сбивается с пути по великой своей глупости.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Михаил, город Мичуринск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня не было выбора. Ну, вера была с самого детства у меня вообще.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Ну, во-первых, я более спокойный из-за этого. Во-вторых, да, я чувствую какой-то смысл жизни за это у меня есть. А без этого у меня не было бы смысла.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, мне вот очень нравится. Вот последнее время вспоминаю момент, когда Иисус молился ночью, и когда он приходил к ученикам, он просил их бодрствовать, а они не смогли, они засыпали. И вот этот вот момент в последнее время я тоже вспоминаю, в общем, и для собственного бодрствования, для того, чтобы я не отвлекался на какие-то другие моменты. Вот это сильно такое место.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Я думаю, это ограничение, потому что это план Божий, а план не предполагает своей воли. То есть ты должен подчиняться Божьему плану.
0: Свободное радио. Всегда рядом. Свободное радио.

0: выдержка из письма Иакова.
1: «Теперь послушайте меня вы, те, что говорят, сегодня или завтра мы отправимся в такой-то город, проведем там год, будем торговать и заработаем много денег. Вы не знаете даже, что будет с вашей жизнью завтра, ведь вы как дымка, что возникла на миг и тут же пропала. Вам бы говорить вместо этого: если захочет Господь, то поживем и сделаем то-то и то-то. А вы теперь хвастаетесь, заноситесь. Всякое такое хвастовство порочно. Итак, тот, кто знает, что должен делать добро, но не делает, повинен во грехе».
2: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Александр Сергеевич Пушкин. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра».
2: Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Паромщик и священник. У паромщика случился спор со священником. И хотя паром уже причалил к нужному берегу, паромщик возбужденно продолжал отстаивать свою точку зрения.
1: «Да что же это получается? По-вашему, выходит, что человек может всю жизнь грешить, совершить 1000 преступлений, но стоит только ему перед смертью попросить Бога прощения и добро пожаловать в рай? А человек порядочный, добрый, который за всю жизнь один лишь раз оступился, будет отправлен в ад? И только потому, что в этом своем единственном грехе пред Богом не покаялся? Ну и где здесь логика, я вас спрашиваю? Где справедливость, когда 1000 грехов весят меньше, чем один нераскаянный?»
0: Священник добродушно улыбнулся, огляделся по сторонам, затем подобрал с берега увесистый камень. «Скажите, друг мой, вот ежели камень этот взять и бросить в реку с парома, что с ним случится? Удержится он на поверхности водной или ко дну пойдет?»
1: «Ясное дело, пойдет ко дну. Странный вопрос, однако. Хорошо, а ежели взять 1000 таких камней и аккурат на ваш паром выгрузить, потонут камни?»
2: «Все же им тонуть, когда они на пароме. Я и не такой груз переправлял. Вон, на прошлой неделе стадо коров голов 20 на тот берег преспокойненько доставил. От ваших камней паром и не скрипнет. Подумаешь, 1000 камней».
0: «Выходит, 1000 камней легче одного, коли один потонул, а 1000 нет».
2: «Так ведь 1000 на пароме. Без парома и они бы затонули в момент».
0: «Ну так и я о том же. Без милости Божьей гибель ждет всех. Много ли у нас грехов или мало, только положившись на Бога, можно спастись от ада. Ведь если б не Христос, который всю нашу вину взвалил на себя и умер за нас, грешных, то не понести бы нам этой тяжести, так и пали бы камнем на самое дно ада. Вот и получается, мил человек, что и порядочному человеку нужен Христос. Да и каяться пред Богом нам всем, если честно, есть в чем». Да, в рай нас может переправить только Христос. Библия подтверждает слова священника. Иисус действительно взял на себя всю тяжесть наших грехов, расплатившись за них своей святой кровью. Вот почему веры во Христа и покаяния пред Богом достаточно, чтобы спастись. А без веры в Него и без раскаяния нам не искупить даже одного греха миллионом добрых дел и порядочной честной жизнью. Как же нам нужен Христос? Как важно принять Его в свое сердце и жить с Ним каждый день. Только Он доведет нас до рая. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Библия, Новый Завет, Евангелие от Иоанна.
3: В пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: слушаете «Свободное радио».
1: Всем привет! Это Андрей Бережной. И вы слушаете «Свободное радио».

Всем привет! Утверждение о пользе сытного завтрака было массово внедрено в сознание американцев в 40-е годы одной из рекламных кампаний от производителей хлопьев, которые просто надеялись таким образом повысить свои продажи. И, между прочим, им это удалось. А сколько еще идей и убеждений, которые мы считаем своими, навязаны нам кем-то в корыстных интересах. Не переставайте проверять и анализировать. Как говорил Фокс Малдер из «Секретных материалов», истина где-то рядом, и искать ее нужно, не переставая.

0: Новый час на свободном.
1: Время улыбнуться. 13 мая 1667 года на заседании Большого церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы. Большой Московский собор проходил в несколько этапов и длился почти два года. Он одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Перед собором предстал также протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние и был осужден на ссылку в Пустозерский острог. Все сторонники старых обрядов были объявлены еретиками. Собор обосновал необходимость передавать их гражданским казням, что в итоге привело к массовым пыткам, убийствам и гонениям на старообрядцев. Страна оказалась на грани религиозной войны. Примечательно, что в ходе этого же собора состоялся суд и над патриархом Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию, и как простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. Богослужебные реформы, начатые патриархом Никоном для сближения русской церковной обрядности с греческой, привели к тому, что большая часть русского общества оказалась в оппозиции не только церкви, но и государственной власти. Старообрядцами была заимствована теория трех отступлений, согласно которой Рим, Константинополь, приняв Ферраро-Флорентийскую унию, а теперь и Москва, оказались во власти Антихриста. Антихристом старообрядцы стали открыто называть царя, а пастырей всех церковных в архиерейском сане – отступниками. Они отказывались принимать из их рук причастие и посещать храмы. За свои убеждения они готовы были заплатить жизнью. Все решения этого и других соборов XVII века, направленные против старых обрядов, были отменены лишь в XX веке на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. 13 мая 1667 года Большой Московский собор осудил старообрядцев.
2: След в истории.

0: Боже, мои обеты, ты дал мне наследие тех, кто боится твоего имени. Умножь дни жизни царя, продли его годы из поколения в поколение. Да воссияет он вечно пред Богом, сохрани его своей милостью и истиной. И буду я твое имя воспевать всегда, день за днем исполняя мои обеты».
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Привет, друзья! Это Катя. Знаете, какая самая первая потребность человека? Это безопасность. Мир. Да, мы устроены именно так. И когда сохранить мир оказывается не в нашей власти, нас охватывает чувство беспомощности и отчаяния. И тем не менее, у верующих есть способ всегда установить мир. Ведь настоящий мир идет изнутри, а затем наступает и снаружи.

Много лет, много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь случится беда.

Петр Мамонов. Человек не может жить без любви. Он задыхается. От этого происходит все остальное. Наркотики, водка, прочее, прочее. Я это знаю по себе. Без любви человек умирает заживо. Живой труп. Ходит, делает свои дела, исполняет свой долг, но задыхается.

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать «Свободное радио» вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

0: Каждый из нас может сделать то, что окажет влияние на вечность. Иногда мы испытываем соблазн видеть себя лишь песчинкой на берегу океана, от которой ничего не зависит и существование которой ни для кого не имеет значения. Но на самом деле каждая песчинка, каждый атом во Вселенной имеет свой вес, свой смысл и свое предназначение. Когда мы касаемся чьей-то жизни любовью Христа, мы меняем вечность. Иногда это может быть всего лишь улыбка, которая ободрит того, кто разуверился в том, что его хоть кто-то любит. Или 100 рублей, переведенные в благотворительный фонд, которые станут последней каплей в оплате чьего-то дорогостоящего лечения. Делайте маленькие добрые дела. Капли составляют океан. Океан Божьей любви. Любви Христа к людям. Каждому из нас. С вами была Катя Ватуля. Просто христианка.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Знаете, если бы хозяину дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы. В час, когда вы не ждете, придет Сын Человеческий. Будьте такими, как верный и разумный управитель, которого хозяин может смело поставить над всей прислугой и поручить ему в положенное время выдавать их паек. Счастлив тот слуга, которого хозяин, вернувшись, застанет за делом. Говорю вам, он отдаст ему под начало все свое имущество. Но если негодный слуга, тот скажет в душе: «Не скоро вернется хозяин», и начнет бить других слуг, а сам есть и пьянствовать с дружками, хозяин того слуги вернется в день, когда тот не ждет его, и в час, о котором не ведает, и, наказав его люто, станет обращаться с ним, как с человеком двуличным, и будет он рыдать и скрежетать зубами.

0: дня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Ты не один. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас

0: Из второго письма Павла Тимофею.
1: Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых, Его пришествием и царством заклинаю. Возвещай весть, стой на посту в урочное и в неурочное время, исправляй, обличай, ободряй, никогда не теряя терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится услышать. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. А ты обо всем суди трезво, умей переносить тяготы, делай свое дело. Возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение.

0: Осталась одна минута.
1: Время просто летит.
2: Отец, спасибо, что приезжаешь ко мне.
1: Да что ты. Я всегда с нетерпением жду, когда смогу увидеть тебя в следующий раз.
2: Да, но ведь тебе до тюрьмы 6 часов ехать.
1: Но ведь ты мой сын. Я хочу приезжать
0: к тебе. Не прикасаться друг к другу.
1: Извините, сержант.
2: Отец, ты знаешь, я тут думал на днях. Ты всегда заботился обо мне. Ты всегда был рядом. А я...
0: Время свидания истекло.
2: Я должен идти.
1: Держись. Скоро я смогу забрать тебя домой.
0: Я сказал, время истекло.
1: До встречи, сын.
0: Отец, руки за голову. Я давно хотел сказать. Прости меня.
3: Что бы вы ни совершили в жизни, знайте, на небесах у вас есть отец, который любит вас и ждет, когда вы услышите его голос.
4: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Но что такого в этой вашей молитве, недоумевают неверующие люди? А я еще больше недоумеваю, как они могут жить без нее. В молитве мы изливаем сердце, и то, что было где-то очень глубоко, вдруг становится понятнее и облекается в слова. В молитве мы чувствуем, что не одиноки и не брошены. В молитве мы слушаем подсказки от Бога, которые иногда вдруг сами прыгают на язык. Не забывайте молиться, друзья. Это не просто полезно, это жизненно необходимо.
1: Новая музыка на свободном радио.

Клайв Льюис. Очень большой шаг по пути мудрости – узнать, что и с вами нелегко. У вас тоже есть роковое свойство, которое разбиваются надежды и попытки ваших ближних. Вы не отмахнетесь фразой: «Ну, конечно, и у меня есть свои недостатки». Надо понять, что у вас есть свойство, вызывающее у других именно отчаяние, о котором мы говорили. Почти наверняка вы о нем и не подозреваете. Как не подозревает ничего тот несчастный герой рекламы, у которого пахнет изо рта. А почему же, спросите вы, вам об этом не скажут? Поверьте, вам говорили, и не раз, но вы не могли вместить. Быть может, злоба, ворчание или странности, на которые вы жалуетесь, это просто попытка открыть вам глаза. Но даже если вы знаете порог, вы знаете его мало. Вы скажете: «Да, я вчера погорячился», а другим ясно, что вы вообще злой. Вы скажете: «Что-то я перепил», а другим ясно, что вы вообще пьяница. Словом, Божий взгляд отличается от нашего тем, что он видит всех, а мы всех минус один.

0: Осень напоминает нам о конечности всего. Ледяной ветер нещадно срывает увядающие листья, а ночные морозы скручивают еще недавно пышущую жизнью траву. Что есть жизнь человека? Христос сравнивает ее с кратковременно цветущими растениями, а Иаков и вовсе с паром, который незаметно тает, стоит отвернуться. Божьи намеки о нашей конечности повсюду, как бы мы ни хотели их не замечать. Но тем не менее, мы знаем, что это еще не все. За зимой обязательно придет весна, и Он даст нам новые тела и новую жизнь в Своем Царстве. Верим, надеемся и ждем жизни, которая не заканчивается.
1: Новая музыка на свободном радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Время подумать.
1: Почему человек, созданный по образу и подобию, венец творения, не всегда может себе отказать и не всегда может совладать с вопросами еды, с вопросами калорийности этой еды, со сладостями? Во-первых, когда ты занят чем-то, что тебе по-настоящему интересно, чем-то, от чего у тебя глаза горят, поесть реально можно даже и забыть. Дети очень часто забывают поесть, потому что у них глаза горят, потому что им интересно жить. Во-вторых, еда – это такая субстанция, которая тебя не критикует, которая тебя принимает. Вот хочешь ты быть счастлив с шоколадкой? Пошел, купил и счастлив с этой шоколадкой. Говорит ли это о том, что в жизни надо над чем-то работать и в жизни надо что-то менять? Да, говорит. В жизни надо что-то менять, над чем-то надо работать. Пусть уже мы командуем булочками, а не булочки командуют нами.
0: Вы подумали? А мы сказали.
2: Эй, жизнь моя.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт свободное.медиа.

Друзья, всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы поговорим об оскароносном мюзикле далекого 98-го «Принц Египта». I am a sovereign prince of Egypt, a son of the proud history that's shown, heads on everyone. Однажды в Голливуде встретились три приятеля – режиссер Стивен Спилберг и продюсеры Джеффри Катценберг и Дэвид Геффин. Они мечтали создать сильную анимационную картину, не похожую на детские сказки Диснея. Что-то мощное о человеческом духе, торжестве добра над злом и при этом что-то очень музыкальное. Спилберг предложил взять за основу историю Моисея. Все согласились. Кстати, так и появилась студия DreamWorks. Для создания музыки как главного движущего элемента картины был приглашен без преувеличения гений нашего времени Ханс Циммер. Да-да, тот самый автор музыки «Короля Льва», «Перл-Харбор», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря» и многих других фильмов. После выхода самой картины в 98 году свет увидел и музыкальный альбом с официальным саундтреком. И его я слушал, наверное, сотни раз. Вступительная композиция «Deliver Us» до сих пор бросает меня в мурашки. Тревожные барабаны, страдания и угнетения в мужском хоре и тонкий лучик надежды и несгибаемая воля к жизни в голосах Офры Хазы и Эден Ригель — все это незабываемое переживание.

А колдовской баттл египетских волхвов «Playing with the Big Boys» в исполнении Стива Мартина и Мартина Шорта жутко и комедийно одновременно. Как это у них получилось?

0: It's pretty.
1: Но сегодня мы послушаем финальную песню «When You Believe». Причем именно ту, которая звучит в мультфильме и исполнена актрисами, дублирующими оригинальный фильм. Это Мишель Пфайффер и Салли Дворски. А вам домашнее задание – переслушать весь саундтрек, а может быть и фильм с семьей посмотреть. Поверьте, не пожалеете.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Говорю вам истинную правду. Час наступает, он уже наступил, когда мертвые услышат голос Божьего Сына, и кто услышит его, те будут жить. Как Отец есть источник жизни, так и Сына он сделал источником жизни. И он дал Сыну власть судить, потому что он — Сын Человеческий. Не удивляйтесь тому, ведь час наступает, когда все, кто в могилах, услышат голос его и покинут могилы. Те, что творили добро, встанут для жизни, а те, что творили зло — для суда».

0: Белые вороны всегда были в черных списках. Яна Джангирова, журналист.
1: Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить. 13 мая 1667 года на заседании Большого церковного собора в Москве были осуждены старообрядцы. Большой Московский собор проходил в несколько этапов и длился почти 2 года. Он одобрил книги новой печати, утвердил новые обряды и чины и наложил клятвы и анафемы на старые книги и обряды. Перед собором предстал также протопоп Аввакум, который отказался принести покаяние и был осужден на ссылку в Пустозерский острог. Все сторонники старых обрядов были объявлены еретиками. Собор обосновал необходимость передавать их гражданским казням, что в итоге привело к массовым пыткам, убийствам и гонениям на старообрядцев. Страна оказалась на грани религиозной войны. Примечательно, что в ходе этого же собора состоялся суд и над патриархом Никоном, которого с этой целью привезли из Воскресенского монастыря. Никон был осужден и лишен сана, с него сняли патриарший куколь и панагию, и как простого монаха отправили в заключение в Ферапонтов монастырь. Богослужебные реформы, начатые патриархом Никоном для сближения русской церковной обрядности с греческой, привели к тому, что большая часть русского общества оказалась в оппозиции не только церкви, но и государственной власти. Старообрядцами была заимствована теория 3 отступлений, согласно которой Рим, Константинополь, приняв Ферраро-Флорентийскую унию, а теперь и Москва, оказались во власти Антихриста. Антихристом старообрядцы стали открыто называть царя, а пастыри всех церковных в архиерейском сане – отступниками. Они отказывались принимать из их рук причастие и посещать храмы. За свои убеждения они готовы были заплатить жизнью. Все решения этого и других соборов 17 века, направленные против старых обрядов, были отменены лишь в 20 веке на Поместном соборе Русской Православной Церкви 1971 года. 13 мая 1667 года Большой Московский собор осудил старообрядцев.

0: Евангелие от Матфея.
1: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали:
2: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение».
1: Но он сказал им в ответ:
3: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом».

0: Благодать вам и мир. Таким приветствием обычно здоровался апостол Павел. Так что, пожалуй, последую его примеру. Ведь это наилучшее пожелание, чтобы жизнь была наполнена благодатью, и в ней царил Божий мир. Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио.
1: Для вещания Свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Вячеслав Сафронов?
1: Я хотел бы поделиться с вами небольшим словом из книги Исаии, 40 главы, место Писания с 30 стиха. Библия говорит о том, что утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Дорогие братья и сестры, я хочу вдохновить каждого из вас. Давайте не будем ослабевать, давайте не будем оставлять нашего упования на нашего Господа. Здесь написано, что утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Падение человека начинается, как говорит здесь Слово Божие, утомляется вначале человек, затем написано «ослабевает». Утомление приносит ослабевание, а ослабевание приносит падение. Дорогие братья и сестры, давайте не будем утомляться, давайте не будем ослабевать и давайте будем уповать на Господа. Потому что написано, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе, как орлы. Это обещание Божие. Наша надежда на Господа, оно обновляет наши силы. Братья и сестры, давайте продолжать надеяться на Господа, искать Его лица и собираться вместе каждый вечер вместе с семьей в 21:45 и получать Слово от Господа. И сила Божия будет сходить на тебя, и ты будешь обновляться в силе, как молодой орел.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Неопределенность завтрашнего дня. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Книга Притчи, 27 глава, 1 стих. Мы немного знаем о будущем, но одно мы знаем – оно не определено. Христианин, однако, знает еще кое-что. Христианин знает, что независимо от того, что принесет завтрашний день, Бог будет там. Иисус обещал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это значит, что если боль или печаль или трагедия случится завтра, вы сможете пройти до конца, потому что Господь будет с вами. Божья воля — это завтрашнее неизвестное обстоятельство. Иаков говорит нам, что когда мы строим планы, нам нужно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства. Теперь послушайте вы, говорящие: сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, вместо того, чтобы вам говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Послание Иакова, 4 глава, с 13 по 15 стихи. Если угодно будет Господу. Устранить неуверенность из завтрашнего дня и внести уверенность мы можем, доверив это Ему. Верьте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни. Верьте, что Он с вами независимо от того, что произойдет, и позвольте Ему вести и направлять вас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь в своей руке обстоятельства наших дней. Помоги нам, Господь, во всех наших планах принимать во внимание Тебя. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Анжела, не поверишь! Анжела, где ты, Анжела?
1: Явился, не запылился. Ужин уже час как готов. Мой руки быстрее.
0: Да погоди ты с ужином, я нашел ее! Наконец-то я нашел ее!
1: Кого ее-то? А, дай-ка угадаю. Очередную церковь?
0: Да, но это не просто церковь, это та самая.
1: Ну проходи же наконец в комнату, за ужином расскажешь.
0: Нет, я не могу ждать, ты должна это услышать сейчас, немедленно. Это та самая, единственная, истинная церковь.
2: Гарик, ты говоришь это всякий раз, когда находишь новую церковь.
0: Знаю, но на этот раз это точно она.
1: Гарик, ну с чего ты вбил себе в голову, что это единственная, истинная церковь?
0: Ну, они так сами о себе говорят.
2: Да, совсем дела плохи. Ладно, пойдем есть.
0: Погоди, ты что, мне не веришь?
2: Тебе, Гарик, честное слово, верю. Но вот им я не верю.
0: Да ты ж даже не знаешь, о ком я говорю.
2: Не знаю, ну и что?
0: А то, что эти люди говорят, что их церковь — единственная истинная церковь. На каком основании ты утверждаешь, что это не так?
2: Именно на том основании, что они сами так о себе говорят.
0: Чё-то не понял я.
2: Ладно, пойдем есть.
0: Нет!
2: Картошка остывает.
0: Ты только что оклеветала мою новую церковь, по сути, не зная о ней ничего.
2: Ты ошибаешься. Кое-что мне уже известно.
0: Что тебе известно? Ты куда пошла? Я не притронусь к еде, пока ты не принесешь извинения.
2: Вот, выпей это.
0: Что это?
2: Дистиллированная очищенная вода из пластиковой бутылки.
0: Что это за мутная гадость?
2: Ах, да, я добавила туда одну капельку чернил. Маленькую.
0: Капельку... чернил?
2: Да ты не бойся. Там всего-навсего одна малюсенькая капелька. Пей же.
0: Не буду я это пить.
2: Да ты не бойся. Пей же. Малюсенькая капелька.
0: И вообще, почему ты поменял тему нашего разговора?
2: Я не сменила тему. Я просто хотела привести наглядный пример.
0: Какой еще пример?
2: Для того, чтобы извратить безупречное, чистое Евангелие Иисуса Христа, нужна только ничтожная капля яда. Церковь, которая объявляет себя единственной истинной церковью, уже не может быть единственной истинной церковью.
0: Это почему?
2: Потому что Библия говорит, что единственный Спаситель — это Иисус Христос. Нет другого имени под небом, которым мы могли бы спастись. Помнишь?
0: Ну, помню.
2: А твоя новая церковь заявляет, что по сути спасает она, а не Христос.
0: А что, разве одно другому противоречит?
2: Гарик, так можно совсем далеко зайти. Давай, немного подкорректируем Писание. Подумаешь. Есть два имени под небом, которым мы могли бы спастись. Иисус и... как там, ты говоришь, эта церковь называется?
0: Не скажу.
2: Ну, а вообще лучше так написать. Есть три имени под небом. Иисус, твоя новая церковь и, скажем, водное крещение.
0: Откуда ты знаешь про водное крещение? Ты что, следила за мной?
2: Делать мне больше нечего. Просто церковь, которая добавляет в Евангелие одну каплю яда, обычно этим не ограничивается. Потом тебе скажут, что ты непременно должен быть крещен обязательно в их церкви. Вот тогда ты будешь спасен.
0: Ума не приложу. Ты как будто пересказываешь его проповедь. Так ты все-таки была в этой церкви?
2: Да нет, я просто знаю кое-что о культах. Мне кажется, что любая христианская церковь, которая отрицает, что спастись можно только через веру в Христа, является культом.
0: Есть ужасно хочется. Говоришь... картошка остывает.
3: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Смех и веселье непозволительны для христианина. Мы тут великую миссию исполняем, не до шуточек. А если кто-то разрешает себе улыбки и юмор, значит, он духовно незрелый, и нужно как можно быстрее ему об этом рассказать.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.
2: Свободное радио.

0: огня.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Евангелие от Марка, 11 глава, 24 стих.
0: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: «Русские чтения».
1: Приветствую всех любящих Господа. С вами Константин Иванков, и сегодня мы обратимся к словам Иисуса, записанным в Евангелии от Марка. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Что значит молиться с верой? Часто мы воспринимаем молитву как список желаний. Просим здоровья, благополучия, помощи в делах. И Господь, будучи любящим отцом, слышит эти просьбы. Но молитва – это не просто перечень наших нужд. Она включает в себя благодарность. Сколько раз за день мы благодарим Бога за то, что имеем. За воздух, которым дышим, за хлеб на столе, за близких. Благодарность – это признание Божьего присутствия в нашей жизни. Апостол Павел напоминает нам, в первом послании Фессалоникийцам: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Покаяние. Молитва – это время, когда мы можем честно взглянуть на себя, признать свои ошибки и попросить прощения. Покаяние очищает, освобождает от тяжести греха и возвращает нас к Богу. Давид молился: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои». Его слова – это пример искреннего сокрушения и надежды на Божью милость. Прославление. Иногда мы забываем, что молитва – это еще и прославление Бога. Мы прославляем Его за благодать, милость, мудрость, любовь. Когда мы хвалим Бога, мы перестаем быть сосредоточенными только на себе. Мы вспоминаем, кто есть Бог, и наша вера укрепляется. Господь учит нас не концентрироваться на собственных нуждах. Молитва должна вести нас к большему, к славе Божьей. Когда мы молимся, важно помнить, что главная цель нашей жизни – прославлять Творца. Евангелие от Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Если наши просьбы согласуются с волей Божьей, они обретают особую силу. К заботе о ближних. Молитва за других – это проявление любви. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного, говорит Иаков. Когда мы просим благословения для тех, кто рядом, для семьи, друзей, даже для тех, кто нас обидел, мы уподобляемся Христу, который молился за распинающих Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И, наконец, к прощению. Трудно молиться за тех, кто причинил боль, но именно в этом сила христианской молитвы. Прощая обидчиков, мы освобождаем свое сердце от горечи и открываем его для Божьей благодати. Молясь с верой, мы не просто просим, мы доверяем. Мы признаем, что Бог знает лучше, и ищем не своей воли, а Его славы. И тогда, по слову Спасителя, будет вам.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного.

0: Всем привет! С вами Свободное радио. Британские ученые не дремлют. Дармский университет провел любопытное исследование в местном госпитале. Ученые пригласили монахов, сестер и священников, чтобы они помолились за 700 пациентов, которые страдают сердечными недугами. После молитв прошло несколько дней, и врачи делали заметки о состоянии больных. Профессор Митчел Крушов сообщил результаты. У 500 пациентов благодаря молитвам темпы выздоровления возросли на 93%. А вы давно молились?
1: Свободное радио.

0: Время. Деньги. Зигазун.
1: В 1999 году психолог Дэвид Даннинг и его аспирант Джастин Крюгер опубликовали работу, в которой они детально описали явление, в дальнейшем получившее название «Эффект Даннинга-Крюгера». Основная идея эффекта заключается в описании многочисленных жизненно-житейских ситуаций, когда неквалифицированные люди живут в иллюзии собственного превосходства, а наоборот, высококвалифицированные думают, что они недостаточно хороши. Эффект этот был открыт благодаря одному странному, можно даже сказать, в чем-то смешному недоразумению. Однажды один мужчина решил ограбить банк, используя при этом лимонный сок, чтобы скрыть свое лицо. Это звучит странно, но этот человек был на полном серьезе уверен в том, что маска из лимонного сока на его лице будет действовать как невидимые чернила. Нетрудно себе представить, что номер не прошел. Задумка с треском провалилась, и мужчина был арестован. Из произошедшего психологи сделали вывод, что люди, страдающие эффектом Даннинга-Крюгера, не признают собственную неадекватность, не способны трезво оценить свою квалификацию, в частности, ее недостаточность, не признают подлинного мастерства в других и поэтому не хотят ни с кем советоваться или заимствовать чей бы то ни был опыт, и имеют неограниченную уверенность в себе. Я почти уверена, что каждый уже представил себе подобного персонажа из собственной реальной жизни. Это как на тех картинках, когда маленький рыжий котенок смотрится в зеркало и видит там мужественного льва с огромной красивой гривой. Или как у Конфуция. Истинное знание в том, чтобы знать пределы своего невежества. Или вот Достоевский еще хорошо сказал: «Глупый, который понял, что он глупый, уже не глупый». Но вернемся к эффекту Даннинга-Крюгера. Итак, невежество несет в себе невозможность точной оценки своего собственного невежества. Это мы уже поняли. А грозит это тем, что если сделать попытку переубедить такого человека, то можно натолкнуться на недоверие, а скорее даже на враждебное к себе отношение. Иногда человек несет чушь, но делает это так уверенно, что не всегда отважишься ему возразить. А оказывается, не всегда и надо. Все равно не услышат. Потому что если самосознания нет, а эффект Даннинга-Крюгера есть, получается, что жизненный принцип «я знаю, что ничего не знаю» — это, скажем так, один из признаков здоровой психики. А если на пути встретился самодур, который полагает, что он умнее, знаете, пока он не встанет на путь самоосознания себя просто человеком, любые споры и доводы бесполезны. Лучше отойти в сторону и наблюдать, как сама жизнь для такого человека все расставляет на свои места.
0: Время. Деньги. Зигазун.
2: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вам доводилось беседовать с человеком, который только и говорит, что о своих недостатках и изъянах? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Характерной особенностью человека, страдающего комплексом неполноценности, является его страсть немедленно завести разговор и говорить о своих недостатках, как только он найдет благодарных слушателей. Тучный человек неизбежно будет извиняться перед вами, заказав очередную порцию фруктового мороженого. Он полагает, что выражает ваши мысли. «Да, я и так толстый», — говорит он, черпая ложкой ягоды вишни и фруктовый сироп. Подобное самоуничижение — вполне распространенное явление. Послушайте сами себя в течение нескольких недель. Вы будете поражены тем, как часто вы сетуете друзьям на свои недостатки. Что может быть глупее того, что мы стремимся показать себя другим не такими, какие мы есть на самом деле? Когда вы что-то там бормочете о своих грехах, у другого человека неизбежно формируется определенное мнение о вас. И более того, облекая свои грустные мысли и чувства в слова, вы закрепляете их в собственном сознании. Так мысль становится реальностью. Конечно, если вам не терпится бичевать себя в присутствии других, на здоровье – это ваше дело. Но прививать подобные привычки своим детям не надо. Постоянное самоуничижение неразумно. Покажите ребенку, что есть большая разница между умением признать свою вину и тем, что безумолку твердить о своих печальных недостатках. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Сжалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, господин наш», — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере», — сказал он и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал», — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказали о нем по всем окрестностям.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Есть тут кто-нибудь?
1: Добрый день. Чем могу вам помочь?
2: Добрый день. А скажите, а здесь я могу получить свою награду за все хорошее, что я сделал на Земле?
1: Да, это здесь. Проходите. Присаживайтесь.
2: Ага, спасибо.
1: Так, давайте-ка пробьем вас по базе данных. Фамилию вашу не подскажете?
2: Погодите, ну разве об этом не в книге жизни должно быть написано?
1: Да вы не переживайте. Для более быстрого доступа книга жизни сейчас в электронном виде. Мы просто введем ваши данные вот сюда, и система выдаст нам все ваши добрые дела. Какая у вас фамилия?
2: Зосимов. МТ Зосимов.
1: Спасибо. Так, сейчас информация о вас появится на экране. О, господин Зосимов. У меня нет слов.
2: Да ладно.
1: Как это так? Да ладно, посмотрите только. 6 миссионерских поездок, многочисленные благотворительные взносы.
2: Главным образом в детские дома. Там об этом, надеюсь, упомянуто?
1: Ну, конечно. Кроме того, здесь сказано, что вы были учителем в воскресной школе.
2: В двух разных церквях. Там сказано, что в двух.
1: В двух написано, разумеется. Все написано. Посмотрите только, вы даже с заключенными переписывались.
2: Да пустяки.
1: Какой вы молодец.
2: А у вас там случайно не написано, скольких людей в церковь пригласил?
1: Да вы просто молодчина, слов нет.
2: Ну, я очень старался. А так каким образом я могу получить свою награду?
1: Очень просто. Сейчас мы распечатаем этот отчет, и вы отнесете его. Постойте. Что происходит, не понимаю.
2: В чем дело? Что-то не так?
1: Да, принтер отказывается распечатывать почему-то ваше резюме, а без него вам никак не получить награду.
2: Ха, что ж такое-то? Может, бумага застряла?
1: Да нет. Не бумага.
2: А может, включить и выключить? У меня такое как-то было.
1: Господин Зосимов, кто направил вас в этот кабинет?
2: Да никто, там просто у жемчужных ворот очередь большая забралась. Ну, я решил ваш кабинет попробовать, ну, чтобы как-то
1: господин
2: быстрее
1: Зосимов,
2: все это.
1: А вам никто никогда не говорил, что человек получает оправдание не делами, а верой в Иисуса Христа, Сына Божьего?
2: Не, ну, так я-то верю, что Иисус Христос Сын Божий.
1: Господин Зосимов, бесы тоже верят, что Иисус Христос Сын Божий. Верят и трепещут.
2: Это на что это вы намекаете?
1: На то, что, согласно книге жизни, Иисус Христос никогда не был вашим господином.
2: Да вы что? Да неужто так и написано? Так я исправлюсь. Давайте вот сейчас, прямо вот сейчас вместе сядем и помолимся.
1: Боюсь, что слишком поздно.
2: Да нет, не поздно. Почему
1: встаньте
2: поздно?
1: Встаньте в общую очередь. Там разберутся.

0: Классики о вере.
1: Василий Розанов, русский философ. «Будь верен в дружбе и верен в любви. Остальных заповедей можешь и не исполнять».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Привет, с вами Катя, и я расскажу вам о фильмах с духовным смыслом, на которые стоит обратить внимание. 17 ноября 2020 года на экраны выходит рождественский фильм, основанный на реальных событиях «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда». Главные роли в картине исполнили Джен Годсон, Джим Чендлер и Джон Шнайдер. Как говорится в описании картины, главная героиня, модель из Нью-Йорка, возвращается на рождественские каникулы в родной городок под названием Санта-Лэнд. Здесь она встречает своего друга детства и влюбляется, осознав, что настоящая красота исходит из сердца, а не от милого личика. Это чудесная семейная рождественская история, вдохновленная реальными событиями. Фильм «Фермер и красавица. Спасение Санта-Лэнда».
1: Вы слушаете «Свободное радио».
2: Иисус, ты наша жизнь. Иисус, мы смотрим на Тебя. Мы видим Тебя. Мы следуем за Тобой.

0: Наталья Мелешко. Великой грешницей стою я пред Тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу Тебе? Где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое «прости». Но разве все прощают это? И только стон в моей груди вдруг с неба озарилась светом Голгофский крест, венец и кровь. И взгляд последний замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Не бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: доброе семя. Важные истины для духовной жизни.
1: Ищите то, что вверху. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. После обращения наше положение меняется. Мы уже не принадлежим этому безбожному миру, а находимся в отношениях со сферой небес. Об этом фундаментальном изменении апостол Павел говорит так. «Если вы воскресли со Христом». Слово «если» не указывает на возможность, которая может быть, а может и не быть. Павел представляет наше христианское положение в связи с этой новой сферой как определенный факт, так что из него могут вытекать практические последствия для нашей повседневной жизни. А потому он продолжает. «Ищите горнего, где Христос». Мы должны ориентироваться на сферу небес, так, чтобы это оказывало влияние на нашу жизнь. Христос, который сидит справа от Бога, является центром всего, на ком нам нужно сосредоточить в вере свой взор, ибо Он заслуживает абсолютного внимания. Если мы любим Христа, который на небе, мы захотим жить здесь, на земле, так, как угодно Ему. Вместо того, чтобы прибегать к мирским мнениям в вопросах этой жизни, мы должны вопрошать Господа Иисуса, что Он думает. С одной стороны, в Библии мы находим указания для своей христианской жизни, а с другой, будучи зависимыми от Бога, мы узнаем, как Он желает направлять нас в той или в иной ситуации.

0: каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Родители во всем виноваты. В прогрессивном мире царит культ травмы. Всплывают истории о скрытом насилии многолетней давности. Тайные злодеи становятся явными и несут, наконец, заслуженное наказание. Прошлые любимцы, публики и баловни судьбы подвергаются остракизму. Конечно, полезно, что мы, наконец, поняли, что рано или поздно каждому воздастся за грех, что ни положение, ни богатство, ни популярность не дают нам иммунитета, не дают нам иммунитета вседозволенности. Может, теперь мы все, от привилегированных персон до самых простых людей, осознаем свою ответственность и будем остерегаться греха. Но в поисках источника травмы мы порой не щадим никого, даже тех, кто больше всего нас любит. От многих психологов я в последнее время слышу о том, что большинство наших травм из детства, от наших родителей. Именно они виноваты в том, что из нас потом формируются люди с психикой либо абьюзеров, либо жертв. Третьего не дано. Именно родители несут ответственность за наши проблемы в отношениях с коллегами, знакомыми, близкими, за наши неудачи, неуверенность в себе или, наоборот, губительную самонадеянность. Любая модель воспитания, по мнению психологов, может обернуться травмой. Равно опасны и строгость, и равнодушие, и чрезмерная опека и забота. В свою очередь, наши родители стали такими по вине своих мам и пап. А эти мамы и папы, то есть наши бабушки и дедушки, росли в суровые военные или послевоенные годы с дефицитом внимания, жестокостью и тому подобное. Так, спускаясь вниз по ветвям нашей родословной, можно добраться до самых корней – Адама и Евы. Вот с кого все началось. Вот кто виноват больше всех. Или постойте – кто дал им искушение в виде дерева, а потом запретил им с него есть? Ведь все психологи знают, что запретный плод обязательно будет сорван. Значит, источник травмы человечества – сам Бог? Как видите, в такой логике можно дойти до абсурда. На мой взгляд, все то, что нам сейчас кажется новым открытием современной психологии, есть давно забытое старое. То самое явление, которое теперь модно называть травмой, это прежний, хорошо нам знакомый грех – принявший новый престижный лук. Это тот эгоизм и своеволие в нас, которое началось с Адама и досталось нам по наследству от предыдущих поколений, а мы передадим своим детям. И никакие психологические консультации, никакие самокопания, а тем паче обвинения в адрес наших родителей нам не помогут, пока мы не признаем наличие в себе этой человеческой травмы греха и не обратимся к единственному специалисту, которому под силу нас от нее исцелить.

0: 57-й псалом. «Подлинно ли вы, правители, говорите беспристрастно? Справедливо ли судите между людьми? Нет, неправду вы замышляете, ваши руки творят на земле произвол. От утробы матери нечестивые среди отступников, с рождения сбились с пути и обманывают. Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает и не слышит голоса заклинателя, как бы тот не был искусен. Раздроби зубы у них во рту, о Боже, вырви, Господи, клыки у львов, да исчезнут, как высохшая вода, пусть будут, как надломленные стрелы в натянутом луке, как улитка, что растает слизью и зайдя, как мертворожденный, что не увидит света. Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн, зелен он или сух, нечестивые будут погублены. Праведники возрадуются, когда увидят возмездие, когда омоют стопы в крови нечестивых, и будут тогда говорить: «Поистине праведным есть награда, поистине есть Бог, судящий на земле».
1: Бог с тобой. Не бойся, свободное радио.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Еще сказал:
2: у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
3: Уютный вечер на свободном радио.
4: Привет, спасибо, что пришел. Дела нормально, лечат, кормят, поют. Чувствую себя хорошо. Почти ничего не беспокоит. Почти ничего не болит. А вот режим пока еще постельный. Сосед спокойный по ночам не храпит. Домой отпустит где-то через неделю. А помнишь, как давным-давно в метро ты мне сказал: «Гляди, здесь что-то происходит». И я решил, что это просто треп. Но вот теперь мне кажется, доходит. Когда я посмотрел на этот мир через стекло больничных коридоров, я понял, что незримый командир —

там развешаны винтовки, и в воздухе звенит приказ бежать. И мы бежим быстрее и быстрее, как будто бы боимся опоздать на розыгрыш прощальной лотереи. Ты помнишь, я ведь был одним из тех, кто так хотел везде прорваться первым и выкрасть из жизни свой успех. Но только вот не выдержали нервы, и оказавшись там, где я теперь, где по ночам лишь выкрики и стоны, я понял, для меня открылась дверь, чтобы покинуть парк аттракционов.

0: Макс Лукадо. Путешествие налегке.
1: Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести? Бремя разочарования.
0: Обетование 22-го псалма.
1: Ты умастил елеем голову мою. Псалом 22, 5 стих. Разочарование – это обманутая надежда. То, на что мы надеялись, не случилось. Мы искали здоровье, а получили болезнь. Мы хотели уйти на покой, но получили новое назначение. Развод вместо семьи, увольнение вместо карьеры. Так что же? Что же нам делать с нашими разочарованиями? Можно поступить так, как поступила героиня романа Чарльза Диккенса «Большие надежды». Брошенная женихом накануне свадьбы, она испытала великое разочарование. Какой же была ее реакция? Не очень-то правильной. Она задвинула все шторы в доме, остановила все часы, оставила плесневеть на столе свадебный торт. Она не снимала с себя подвенечного платья и носила его до тех пор, пока на ее иссохшей фигуре оно не превратилось в жалкое тряпье. Ее душевная рана высосала из нее жизнь. Можно, конечно, последовать ее примеру, а можно пойти за апостолом Павлом. Он стремился посетить Испанию, но Бог отправил его в тюрьму. Сидя в римской тюрьме в кандалах, он рассудил так: «Пока я здесь, я могу написать несколько писем». В результате в вашей Библии есть послание к Филимону, к филиппийцам, к Колоссянам и Ефесянам. Наверное, Павел совершил бы в Испании много великих дел, но смогли бы они в своем величии сравниться с этими четырьмя документами? У вас все было как у Павла. Ваше сердце горело таким же неукротимым желанием отправиться в Испанию или поступить в колледж, или вступить в брак, или стать независимым человеком. Но вместо этого вы получили увольнение с работы, нежданную беременность или болезнь одного из родителей. И вот вы в темнице. Прощай, Испания, здравствуй, Рим. Прощай, надежда, здравствуй, разочарование. Добро пожаловать, боль. Как вы будете с этим справляться? Или точнее, как вы с этим справляетесь? Не хотите ли вы принять помощь? У меня есть то, что вам нужно. Пять слов, 5 стиха, 22-го псалма. «Ты умастил елеем голову мою». Не видите связи? Какое отношение имеет этот стих о помазании елеем к той боли, которая приносит с собой жизненное разочарование? Здесь нам опять пригодится аналогия жизни домашнего скота. В древнем Израиле пастухи использовали масло в трех случаях. Для рассеяния насекомых, для предотвращения конфликтов внутри отары и для лечения ран. Насекомые досаждают людям, но овец они могут убить. Летом мухи, москиты и мошки могут превратить жизнь скотины в сущий ад. Взять для примера хотя бы мух. Если им удается отложить яйца в нежной мембране овечьего носа, из них потом появляются личинки, которые сводят животных с ума. Вот как объяснил эту ситуацию один из пастухов. Пытаясь избавиться от невыносимых мучений, овцы начинают биться головами о стволы деревьев, камни, столбы или жесткий кустарник. В крайне тяжелых случаях заражение паразитами, обезумевшие от страшной напасти, животные могут даже убить себя. С появлением стаи мух овцы впадают в панику. Они бегут, они прячутся. Час за часом они мотают головами, они забывают о еде, они не могут спать. Овцы перестают доиться, а ягнята расти. Из-за нескольких мух может рассеяться или даже погибнуть целая отара. Вот почему пастух делает своим овцам особую процедуру. Он смазывает голову каждой овцы маслянистым веществом, запах которого отпугивает насекомых и обеспечивает покой отаре. Однако мир в отаре продолжается только до наступления брачного периода. Тогда жизнь овец, этих на протяжении большей части года спокойных и даже пассивных животных, совершенно меняется. Овны становятся буйными. Они разгуливают по пастбищу, выгибая шеи и стараясь привлечь внимание новой подружки. Завладев ее вниманием, овен откидывает голову назад и всем своим видом говорит: «Ты мне нравишься, детка». В это время появляется ее дружок и предлагает сопернику убираться вон, пока цел. И тогда оба овна наклоняют головы и бац! Начинается хорошо известная дуэль на рогах. Оберегая овнов от травм, пастух смазывает их головы и носы маслом, запах которого не вызывает у них желания сходиться лбами. Скорее вынуждает их разойтись. И в-третьих, овцы обладают свойством травмироваться и наносить себе раны. Овцы часто ранят сами себя. Поэтому регулярно, почти ежедневно, пастух осматривает своих овец в поисках порезов и ссадин. Он делает все, чтобы свежая рана не загноилась и не стала источником инфекции. Бог тоже не хочет этого. Подобно овцам, мы тоже получаем раны. Только наши раны находятся в сердце и появляются в результате постигших нас разочарований. Если мы поступаем немудро и не проявляем должной бдительности, наши раны разрывают наше сердце. Чтобы этого не случилось, мы, как овцы, нуждаемся в лечении ран. Он сотворил нас, и мы Его, и Его народ, и овцы паства Его. Псалом 99, 3 стих. Не только овцы нуждаются в заботе, не только им требуется исцеляющее прикосновение пастыря. Точно так же, как овцы, мы раздражаемся, также сталкиваемся головами и также наносим себе раны. Большинство наших разочарований начинается с раздражения. Большинство наших проблем не так уж страшны сами по себе. Однако вырастают они из наших ежедневных неудач, падений и обид. Вас не пригласили на торжественный ужин. Вы не вписались в команду. Вы не получили диплома. Ваш начальник не ценит вашего усердия. Ваш муж не заметил вашего нового платья. Ваш сосед отказывается сделать уборку в вашем общем дворе. Все это вас раздражает и все больно ранит. Подобно овцам, вы перестаете нормально есть и спать. Вы можете даже несколько раз удариться головой о дерево. Однако можно разбить свою голову и от другого человека. Поразительно, какими твердолобыми мы бываем в общении друг с другом. Самые глубокие раны обычно наносятся нашему сердцу при столкновении наших и чужих голов. Овцы страдают от ран, наносимых шипами и чертополохом. Мы же стоим перед лицом других опасностей – старости, болезней, утрат. Некоторым доводится столкнуться с предательством и несправедливостью. Поживите в этом мире подольше, и вам не избежать встреч с глубокими разочарованиями. Итак, наше сходство с овцами состоит в том, что в процессе жизни мы получаем раны. И у нас и у них есть пастырь. Помните прочитанные нами слова? Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паства Его. Он сделает для вас то же, что делает пастух для своих овец. Он позаботится о вас. Если Евангелие чему-то учит, так в первую очередь тому, что Иисус – добрый пастырь. «Я есмь пастырь добрый», – провозглашает Иисус. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 стих. Разве не помазал Иисус елеем головы своих учеников? Он молился за них. Он вооружил их перед тем, как отправился на служение. Он открыл им смысл своих притч. Он погасил их споры и усмирил их страхи. Будучи добрым пастырем, он оградил их от разочарований. Иисус не только оберегал людей от ран, но и исцелял их. Он прикоснулся к глазам слепого, и тот прозрел. Прикосновением своей руки он исцелил прокаженного. Он коснулся мертвого тела девушки, и она воскресла. Иисус заботится о своих овцах. Он прикоснулся к страждущему сердцу Никодима и искреннему сердцу Закхея. Он прикоснулся к разбитому сердцу Марии Магдалины. Он прикоснулся к смущенному сердцу Клеопы и упрямому сердцу Павла и покаянному сердцу Петра. Иисус заботится о своих овцах, и Он позаботится о вас, если только вы позволите Ему это. Как? Как это позволить Ему? Вот три очень простых шага. Во-первых, идите к Нему. Все свои раны и боли Давид доверил не кому-то из людей, но Богу. Он сказал: «Ты умастил елеем голову мою». Он не сказал: «Твои пророки или твои ученики или твои советники». Другие могут привести нас к Богу, могут помочь нам познать Бога, но никто не может сделать за Бога Его работу, ибо только Бог может исцелять. Бог исцеляет сокрушенных сердцем. Псалом 146, 3 стих. Принесли ли вы свои разочарования Богу? Возможно, вы поделились ими с соседом, с родственниками, с друзьями, но поделились ли вы ими с Богом? Иаков сказал: «Если вы испытываете затруднения, молитесь». Иаков 5 глава, 13 стих. Обратитесь к Богу, прежде чем нести свои разочарования кому-то другому. Может быть, вы боитесь своими проблемами досадить Богу? Ведь у Него так много забот – Голод, плохая экология и войны. Какое ему дело до моих мелких неприятностей? Так вы рассуждаете. Но почему бы вам не позволить ему самому решать, что делать и как? Он позаботился о том, чтобы на свадебном пире было вино. Он позаботился о том, чтобы в казне Петра были деньги, и дал ему монету. Он позаботился о женщине у колодца, ответив на все ее вопросы. Он печется о вас. Первым вашим шагом должно быть обращение к личности, поэтому обратитесь к Богу. Во-вторых, вам необходимо занять правильное положение перед этой личностью. Склонитесь перед Богом. Чтобы пастух смазал голову овцы маслом, та должна встать неподвижно, склонить голову и позволить пастырю сделать свое дело. Петр убеждает нас: «Смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». 1 Петра, 5 глава, 6 стих. В-третьих, доверьтесь Ему. К Богу мы должны приходить не с требованиями, но с просьбами. Мы приходим к Нему с высокими надеждами и смиренными сердцами. Мы говорим о том, чего желаем, но молимся о том, что истинно. Если вместо Испании Бог посылает нас в Рим, мы смиряемся, потому что написано: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Евангелие от Луки, 18 глава, 7 стих. Мы идем к Нему, мы поклоняемся Ему, и мы доверяем Ему. Овца не знает, почему масло отпугивает мух. Овца не знает, как масло исцеляет ее раны. Овцы знают только одно – что-то происходит в присутствии пастыря. И мы должны это знать. К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Псалом 24, с 1 по 2 стихи. Идите, поклонитесь, доверьтесь. Стоит попробовать, не так ли?

0: Евангелие от Матфея.
1: Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил:
2: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива».
1: И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе:
3: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею».
1: Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:
4: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».
1: Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им:
4: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит».
1: И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сём по всей земле той.
0: Новая музыка на свободном радио.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, как будто никаких чудес не бывает. Второй — так, как будто все на свете является чудом. Один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.
1: Свободное радио.

Друзья, всем привет! Это «Музыкальная среда» и я ее ведущий Андрей Стародубцев. Сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы поговорим об оскароносном мюзикле далекого 98-го «Принц Египта». I am a sovereign prince of Egypt, a son of the proud history that's shown, heads on everyone. Однажды в Голливуде встретились три приятеля – режиссер Стивен Спилберг и продюсеры Джеффри Катценберг и Дэвид Геффин. Они мечтали создать сильную анимационную картину, не похожую на детские сказки Диснея. Что-то мощное о человеческом духе, торжестве добра над злом и при этом что-то очень музыкальное. Спилберг предложил взять за основу историю Моисея. Все согласились. Кстати, так и появилась студия DreamWorks. Для создания музыки как главного движущего элемента картины был приглашен без преувеличения гений нашего времени Ханс Циммер. Да-да, тот самый автор музыки «Короля льва», «Перл-Харбор», «Начало», «Дюна», «Пираты Карибского моря» и многих других фильмов. После выхода самой картины в 98 году свет увидел и музыкальный альбом с официальным саундтреком. И его я слушал, наверное, сотни раз. Вступительная композиция «Deliver Us» до сих пор бросает меня в мурашки. Тревожные барабаны, страдания и угнетения в мужском хоре и тонкий лучик надежды и несгибаемая воля к жизни в голосах Офры Хазы и Эден Ригель – все это незабываемое переживание.

0: А колдовской баттл египетских волхвов «Playing with the Big Boys» в исполнении Стива Мартина и Мартина Шорта жутко и комедийно одновременно. Как это у них получилось?
1: You're playing with the big boys now.
0: Но сегодня мы послушаем финальную песню «When You Believe». Причем именно ту, которая звучит в мультфильме и исполнена актрисами, дублирующими оригинальный фильм. Это Мишель Пфайфер и Салли Дворски. А вам домашнее задание – переслушать весь саундтрек, а может быть и фильм с семьей посмотреть. Поверьте, не пожалеете.

ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет. Я воззвал, и ты ответил.

0: Ксения Кузнецова, вы были пойманы своей матерью при попытке сбежать из дома, в то время как вам нужно было делать домашнее задание. Желаете ли вы выкурить последнюю сигарету перед тем, как приговор будет приведен в исполнение?
1: Спасибо, я не курю.
0: Навести прицел. Приготовились.
2: Огонь!
3: Вот ты где, обормотка ты несчастная. Ишь ты, намылилась по тоскуха. Вся в свою папашу.
2: Огонь.
3: И зачем я только тебя родила на свет? Одни проблемы с тобой.
2: Огонь. Одни проблемы с тобой.
1: Мама.
3: Ой, что же я наделала-то? Я не хотела. Я просто была не в себе. Она жива?
0: Жива, но серьезно ранена.
3: Прости, я не знала, что слова могут быть смертельны.
4: Помните, словами можно убить.

0: Наталья Мелешко. Часто ложь над правдой торжествует и победно свысока глядит. Путь свой лестью, хитростью мастит и свою картину нам малюет. Сладкими речами соблазняет душу, все заманивая в плен, оттесняя истину взамен, горы золотые обещает. Правда ж неприглядная порою, все как есть расскажет нам она, обнажит, раскроет все сполна, высветит сокрытое под мглою. Правда неудобная бывает, бьет она не в бровь, а прямо в глаз, горькая, невыгодна подчас, и ее хоронят и скрывают. Часто в битве правда уступает под напором наглой грязной лжи, но не вправе меч она сложить. Время все на место расставляет. Так откроются глаза однажды, воссияет правда, скинув прах, вырвется наружу через мрак. Истину тогда узнает каждый.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
2: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
1: Но он отрекся, сказав:
3: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
1: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
2: «Этот из них».
1: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
4: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
1: Он же начал клясться и божиться:
3: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
1: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
5: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
1: И начал плакать.
6: Новая музыка на свободном радио.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Мне нелегко проповедовать Христа детям. Но кроме него нет ничего, что стоило бы им проповедовать. Чарльз Спержен.
1: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Порой я ощущаю себя не очень понимающей, что происходит вокруг. Куда я иду? Почему? Ведь вокруг темно и страшно. Но слова псалма направляют и ободряют. Даже если пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Господь рядом, и бояться не нужно. Говорю себе и вам.
1: Свободное радио. Музыка, слово, дух.

0: что случилось? Ты что кричишь?
1: Заноза.
0: Че, ты так орешь-то? Большая заноза, что
1: Конечно,
0: ли?
1: Конечно, вот, посмотри.
0: Где?
1: Да вот же, ну что ты не видишь, что ли, занозище?
0: Да какая еще занозище? Кое-как разглядеть можно.
1: Больно как.
0: Ой, напугала ты меня.
1: Вытащи, а.
0: Не буду.
1: Почему не будешь?
0: Представляю, какой крик поднимется, если я попытаюсь ее достать.
1: А что, больно будет, да?
0: Больно немножечко. Мне же придется иголочкой немного расковырять кожу. Ну ладно, давай.
1: Ой, спасибочки. Ты меня сейчас тут наковыряешь, я уж как-нибудь.
0: Ой, да пожалуйста,
1: сама.
0: Мне что ли надо?
1: Эх, ладно. Вытаскивай.
0: Ой, какая же мне честь, оказывается.
1: Не издевайся.
0: Не шевелись, а.
1: Скажи, когда будет больно, ладно?
0: Сейчас. Ну вот, делов-то.
1: Ты же мне тут все расковырял.
0: Где расковырял-то? А как же иначе я мог ее вытащить?
1: Твой брат, как ты думаешь, может Господь хотел мне что-то через это сказать?
0: Чего ты решила, что это случилось по воле Бога?
1: В самом деле, зачем винить Бога в том, что произошло из-за моей собственной глупости? Надо было перчатки надеть.
0: Хотя, знаешь, с другой стороны, какой-то урок ты могла бы извлечь из всего этого.
1: Что?
0: Ну, например, пересмотреть свои отношения с неверующим парнем.
1: Так-так. Уже накаркали, значит, да? Кто?
0: Не суть. Моя мысль в том, что твои неправильные отношения подобны занозе. Благодаря этим отношениям ты потеряла мир с Богом. К тому же, чтобы скрыть свое состояние, тебе приходится врать. Ну а потом, чтобы совсем не завраться перед друзьями, ты попросту перестала ходить в церковь. Вот все.
1: Ну и что? Хочешь сказать, что мне нет прощения?
0: Есть. Но это не означает того, что тебе не придется отвечать за последствия своего поведения. Вот так же, как и в случае с удалением занозы. Будет больно. Да и шрам наверняка останется.
1: Мне что, по-твоему, следует с ним порвать?
0: Ну почему сразу так? Можете остаться друзьями, только ты вправе не исполнять всех его желаний.
1: Слышь, братик, спасибо тебе. Спасибо за операцию.

0: Новый час на свободно.
1: Время идти вперед и не сдаваться.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво. Много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила 2 детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и храмы, в частности, монастырь Вардзия. Здесь, рядом с большой церковью в скале, где сохранился фресковый портрет царицы Тамары, находились и ее комнаты, где царица провела последние годы жизни. Современник царицы Тамары, знаменитый поэт Шата Руставели, посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Место погребения царицы Тамары неизвестно. Предание гласит, что она сама завещала похоронить ее тайно. Поэтому из храма Свитицховели в ночь похорон вышли 7 похоронных процессий и разъехались в разные концы страны. Есть предположение, что ее прах был перевезен в Иерусалимский крестовый монастырь, поскольку царица дала обещание совершить паломничество в Иерусалим, но не смогла его исполнить при жизни. 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары.

0: дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые не могут любить. Перл Бак, американская писательница.
1: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

Создатель и хранитель. Вооружившись лупой и пинцетом, швейцарский часовщик Филиппе подробно объяснил мне, как он разбирает, чистит и собирает крошечные детали механических часов. Среди всех этих причудливых мелочей он показал мне важнейшую деталь часового механизма – заводную пружину. Она является той самой деталью, которая приводит в движение все шестеренки, чтобы часы могли показывать время. Без пружины даже самые лучшие часы не будут идти. В прекрасном новозаветном тексте из послания к евреям автор прославляет Иисуса Христа как того, через которого Бог создал небо и землю. Подобно искусному часовому механизму, каждая деталь нашей Вселенной была сотворена Божьим Словом. От бескрайних просторов Солнечной системы до наших неповторимых отпечатков пальцев все было создано

0: им. Но Иисус не просто Творец. Подобно пружине в часах, Он обеспечивает существование и благоденствие творения. Он постоянно держит все словом силы своей, так что Вселенная функционирует во всей своей невероятной сложности. Если сегодня у вас будет возможность полюбоваться красотой творения, вспомните, что Он есть прежде всего и все им стоит. Пусть понимание главной роли Христа в сотворении и сохранении Вселенной станет причиной вашей радости и прославления того, кто постоянно заботится о нас. Господь Иисус, мы так благодарны за все, что Ты сотворил. Спасибо за то, что Ты заботишься о своем творении и поддерживаешь его.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Жизнь в Сыне. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа». Книга Экклесиаст, 1 глава, 14 стих. Соломон жил для знаний, удовольствий, богатства, силы и славы, но в конце его жизни все, что осталось от этого, было разочарованием, пустотой и неудовлетворенным сердцем. Жизнь под солнцем без Бога пуста. Жизнь в Сыне, наоборот, полна и насыщена, потому что тот труд, который вы делаете для Господа, никогда не напрасен. Как сильно это отличается от того, что делается для себя, для своих эгоистичных амбиций, целей и желаний. Очень быстро после того, как вы покинете эту землю, эти эгоистичные достижения исчезнут и будут забыты. Только жизнь, прожитая в Иисусе, имеет вечную ценность. В конце своей жизни апостол Павел писал: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Второе послание Тимофею, 4 глава, 7 и 8 стихи. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стихи. Как славно дожить до конца своих дней и ожидать нетленного, незагрязненного наследия, наследия, ожидающего нас в Божьем Царстве. Для того, кто прожил свою жизнь в Его Сыне, конец пути — это не пустота, печаль или сожаление, это лишь начало. Отец, наша чаша переполнена, и мы не можем удержать наши чувства радости и благодарности, которые мы испытали в нашей жизни в Сыне. Спасибо за Твою безмерную благодать к нам. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: Иисус, проходя мимо, увидел человека, который был слеп от рождения. «Рабби, почему он родился слепым?» — спросили его ученики. «Кто согрешил, он сам или его родители?» «Не согрешил ни он, ни родители», — ответил Иисус. «Слепота его для того, чтобы благодаря ей стали явными дела Божьи. Пока длится день, мы должны исполнять дела того, кто послал меня. Скоро ночь, когда никто не сможет трудиться. Пока я в мире, я свет миру». Сказав это, Иисус плюнул на землю, смешал слюну с землей, помазал ему глаза этой грязью и сказал: «Ступай к Силаамскому пруду, Силаам значит посланный, и умойся». Тот пошел, умылся и стал зрячим. Его соседи и другие люди, которые видели его просившим милостыню, стали говорить: «Как? Это тот самый человек, который сидел и просил милостыню?» «Да, это он», — отвечали одни. «Нет, он просто похож на него», — возражали другие. «Это правда я», — сказал сам человек. «А как ты стал видеть?» — спросили они. «Человек, которого зовут Иисус, смешал слюну с землей, помазал мне этим глаза и сказал: „Пойди в Силаам и умойся“», — ответил он. «Я пошел, умылся и стал видеть». «Где он?» — спросили они. «Не знаю», — говорит он. Человека этого, который был раньше слепым, приводят к фарисеям. А день, в который Иисус это сделал, исцелив его от слепоты, был суббота. Фарисеи тоже стали спрашивать его, как он стал зрячим. «Он наложил мне на глаза слюну, смешанную с землей. Я умылся и теперь вижу», — ответил он. «Этот человек не может быть от Бога, потому что он не соблюдает субботу», — заявили тогда некоторые из фарисеев. «Но разве грешный человек может совершать такие чудеса?» — возражали другие, и между ними разгорелся спор. Слепого снова спрашивают: «Ты говоришь, что он сделал тебя зрячим. Кто он, по-твоему?» «Пророк», — ответил тот. Иудеи все равно не верили, что человек был слепым и стал зрячим. Поэтому они позвали родителей прозревшего и спросили их: «Это ваш сын? А вы говорите, что он родился слепым. Как же он теперь видит?» «Мы знаем, что это наш сын и что он родился слепым», — ответили родители. «А как он теперь видит и кто сделал его зрячим, этого мы не знаем. Спросите его самого. Он взрослый, сам о себе скажет». Родители ответили так потому, что боялись иудеев. Ведь те уже приняли решение отлучать от синагоги всякого, кто признает Иисуса помазанником. Поэтому родители и сказали: «Он уже взрослый, спросите его самого». И вот во второй раз позвали человека, который был слепым, и сказали ему: «Поклянись, что скажешь правду. Нам известно, что тот человек — грешник». «Грешник он или нет, я не знаю», — ответил он. «Знаю одно. Я был слепым, а теперь вижу». «Что он с тобой сделал?» — снова спросили они. «Как сделал тебя зрячим?» «Я вам уже говорил, а вы не слушали», — ответил он. «Зачем вы хотите услышать это еще раз? Может, тоже хотите стать его учениками?» «Это ты его ученик!» — закричали они на него. «А мы ученики Моисея! Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. А об этом человеке мы не знаем, откуда он». «Вот это и удивительно», — сказал в ответ человек. «Вы не знаете, откуда он, а он сделал меня зрячим. Но мы знаем, что Бог слушает не грешников, а только тех, кто чтит его и исполняет его волю. Испокон веку не слыхано, чтобы кто-нибудь сделал зрячим слепорожденного. Если бы он был не от Бога, он ничего не смог бы сделать. Ты весь родился в грехах, а еще учишь нас!» Закричали они на него и выгнали вон. Иисус узнал о том, что его выгнали, и, найдя его, спросил: Ты веришь в Сына Человеческого?» «Господин мой, скажи мне, кто он, и я в него поверю», — ответил он. «Ты его видел», — сказал Иисус. «Он тот, кто с тобой говорит». «Верю, Господь», — ответил он и пал ниц перед ним. Иисус сказал: «Я пришел в этот мир для суда, чтобы те, кто не видят, видели, а зрячие, чтобы стали слепыми». Фарисеи, стоявшие рядом с Иисусом, услышали это и сказали ему: «Но нас-то ты не считаешь слепыми?» «Будь вы действительно слепы, на вас не было бы греха», — ответил Иисус. «Но вы говорите, что видите. Значит, ваш грех на вас остается».

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 стих.
1: Радость

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 18 глава, 19 стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это очень интересные слова, которые сказал наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Если смотреть в контексте, то данные слова – это часть того наставления, которое Иисус адресовал своим ученикам. И в этом наставлении есть много тем, которые Иисус поднимает, но именно вот в этом стихе Он говорит о молитве. И в сегодняшнем размышлении я хочу поделиться с вами тремя ключами, которые я увидел в словах нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. И первый ключ – это соединение. Иисус говорит, что если двое из вас… Данные слова были адресованы к ученикам Иисуса, которые следовали за Ним. И здесь Он говорит к ним, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, первое, что необходимо, это соединение. Если смотреть, с чего началось наставление Христа, то в самом начале 18 главы ученики Иисуса подошли к Нему с вопросом, кто больше в Божьем Царстве. Из Евангелия мы знаем, что у учеников была конкуренция между собой. Они хотели знать, кто больше, кто первый, кто будет по правую руку, а кто по левую. То есть они имели между собой некое разделение. Но Иисус говорит, что для того, чтобы видеть ответ на молитву, нужно не разделение, а соединение. А это значит, что необходимо не возвышаться над другими и не стараться занимать главенствующую позицию, а наоборот, необходимо почитать другого высшим себя. И на самом деле разделение – это то, что блокирует ответ на молитву, которую мы возносим к Богу. Пастор Джон МакАртур однажды сказал, «Молитва – это выражение зависимости от Бога, который есть любовь. Если в вашем сердце живет разделение и горечь по отношению к другим, вы действуете прямо противоположно Божьей природе, и Он не станет соучастником вашего эгоизма». То есть для того, чтобы видеть в своей жизни ответы на молитвы, нам нужно соединиться с другими учениками Христа, соединиться с нашими братьями и сестрами в наших церквях. Второй ключ, открывающий двери Божьих ответов, который я увидел в словах Иисуса, это согласие. Иисус говорит, что если двое из вас согласятся. Греческое слово «согласятся», которое использует Матфей, имеет значение «соглашаться», «договариваться», «быть единодушным», «быть в гармонии». То есть Иисус говорит о том, что необходимо не просто соединиться, но также и согласиться. То есть для того, чтобы видеть ответ на молитву, нам нужно не только соединение, но также и согласие. А соединение и согласие, по сути, являются основанием единства. И именно единство – это то, на что особенно реагирует Бог. Если мы будем читать Священное Писание, то там достаточно много мы видим призывов именно к единству. Например, Иисус в своей молитве к Отцу в 17 главе Иоанна говорит такие слова. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». А апостол Павел в 4 главе послания к Ефесянам написал, «Со всяким смиренномудрением и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Слова Христа и слова Павла призывают нас к единству, потому что именно единство является одним из гарантов ответов на наши молитвы. Тот же Джон МакАртур, которого я уже цитировал сегодня, однажды сказал, «Бог отвечает на коллективную молитву церкви не потому, что его впечатляет количество людей, а потому что его восхищает их единство. Единство общины отражает совершенство Троицы. И на это отображение Бог всегда посылает свое благословение». И третий ключ, открывающий двери для Божьих ответов, который я увидел здесь, в этих словах Христа, это смирение. Иисус говорит, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. То есть Иисус говорит, что необходимо не только соединиться, не только согласиться, но также и просить. И вот слово «просить» – это греческое слово, которое употребляется в контексте, когда низший просит у высшего. То есть Иисус говорит, что для того, чтобы получить ответ на молитву, необходимо занять позицию смирения. И действительно, смирение – это то, на что особенно смотрит Бог. В книге пророка Исаии Бог говорит, «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед словом моим». А Иаков, цитируя книгу притчи, в своем послании пишет, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть смирение – это то, на что обращает внимание Бог. И это также ключ, который открывает двери Божьих ответов. Опять же, Джон МакАртур однажды написал, «Бог никогда не отвечает на молитвы, продиктованные духовным высокомерием, но молитва в смирении – это та молитва, на которую небо отвечает всегда». Друзья, Вот три ключа, которые я увидел в этом стихе, и которые открывают нам двери для Божьих ответов. Соединение, согласие, смирение. Благословений всем вам. С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Это «Свободное радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: Кто-то читает молитву «Отче наш» по привычке, не задумываясь о ее смысле. А кто-то считает, что лучше говорить с Богом своими, а не чужими словами. А между тем, именно так учил нас молиться сам Господь, поэтому важно эту молитву знать и уважать. Не использовать как поговорку или оберег, но произносить вдумчиво и искренне. Ведь прежде всех просьб в молитве «Отче наш» мы вспоминаем, кто есть Бог, что Он сделал для нас и как мы должны относиться к Нему и к Его детям. И это именно то, в чем мы, дети века потребления, нуждаемся особенно сильно. «Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь».
1: Новая музыка на свободном радио.

0: письма Петра.
1: «Благодать и мир да будут с вами полной мерой через познание Бога и Иисуса Господа нашего. Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного богопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обещания. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира. И по этой причине приложите все старания, чтобы укрепить свою веру добродетелью, добродетель знанием, знание выдержкой, выдержку стойкостью, стойкость благочестием, благочестие братской дружбой, дружбу любовью. Ведь если вы этими качествами обладаете и их приумножаете, они не дадут вашему знанию о Господе нашем Иисусе Христе остаться чем-то бесполезным и бесплодным. Тот же, у кого этих качеств нет, близорук и слеп, он предал забвению, что омыт от своих прежних грехов. Вот почему вы, братья, с еще большим усердием старайтесь подтвердить свою призванность и избрание. Будете так поступать, никогда не споткнетесь. Ведь тогда вам будет щедро даровано право на вход в вечное царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.
2: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: Воронкова Ольга. Однажды ты поймешь, увидишь все, как есть, все Божьи дела, которых нам не счесть. Увидишь, почему наш добрый, нежный Бог в жизнь допустил твою так много зла, тревог. Увидишь чистоту небесного пути, которым не хотел ты с Господом идти. Увидишь мрак и ужас, что был вокруг тебя, как ненавидит души твой враг. Но Бог, любя, весь путь твой охраняет и ангелов святых на помощь посылает, хоть ты не видишь их. Однажды ты увидишь тот крест, что дал нести тебе наш Бог-спаситель на всем земном пути. Тот крест, что в жизни нес, он самый легкий был. Увидишь, как Христос крест помогал нести, как любящей рукой он направлял пути в свой город золотой и помогал идти, как закрывал тебя от бурь и злых ветров, когда перед врагом ты сдаться был готов, когда усталый падал и не хотел вставать, тебе давал он силу, желание побеждать. Когда поймешь все это, перед Христом склонись, своей душой и сердцем к Иисусу прилепись. Он верный и надежный, он наш Отец благой, нас обнимает нежно своей святой рукой.
1: Наш сайт свободная.медиа.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Юрьева Надежда Александровна, город Тамбов.
0: Почему ты поверила в Христа?
1: Я искала Бога долго, и мне очень хотелось, чтобы Бог как-то влиял в моей жизни. Я прошла и православную церковь, я узнала о том, что есть церковь, где могут просто открывать книжку, посадить и учить, как в школе. Мне это понравилось, поэтому я пришла. Бог меня привел в Баптистскую церковь.
0: Как вера помогает тебе в жизни?
1: Вера только помогает, конечно. Потому что если раньше я пыталась что-то решить сама, у меня не получалось, потом я расстраивалась, ставала на колени, просила: «Господи, помоги мне!» И решение приходило во время молитвы, прям сразу, легкое, простое. И я со временем поняла, что нужно сразу обращаться к Господу

0: каждый день нужен.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Библейская история мне нравится про Иова, да. Потому что такой преданности Богу и такой веры я хотела бы иметь сама.
1: Зачем христианину церковь?
2: Для меня церковь – это спасение. Потому что, когда я прихожу в церковь, у меня даже болячки проходят. Мне так нравится быть в церковь, и там всегда меня научают. Вот я 20 лет в церкви, а сегодня была такая проповедь, которая открыла мне глаза. Мне очень понравилось. И оказывается, что такое, когда умер человек, когда Ева согрешили. Я сегодня об этом узнала. Я 25 лет читаю это и только сейчас поняла глубокий смысл грехопадения.
3: Свободное радио. Всегда вместе.

Присоединяйся к благому делу. Поддержи «Свободное радио». Подробнее на сайте свободное.медиа.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Кто только не обещает нам свободы. Предвыборные кампании политиков, рекламные ролики дорогих автомобилей и даже упаковки мятных леденцов. А все потому, что свобода является одной из базисных потребностей человека и, следовательно, очень хорошо продается. Но сколько бы мы ни заплатили денег или доверия, ни выбранный депутат, ни предмет роскоши, ни свежее дыхание не дают нам того, что они обещали. Власть использует наш голос, чтобы укрепить свое влияние, люксовый автомобиль заставляет переживать из-за каждой царапины, а мятный запах выветривается так быстро, что мы даже не успеваем это заметить. Иисус Христос обещает, что по-настоящему освобождает лишь истина о том, что человек, доверивший свою жизнь Богу, исполняет свое предназначение и воскреснет для вечной жизни после смерти. Самое безопасное место в центре Божьей воли. Чего бояться, если эта жизнь живет в нашем сердце? Что может сковывать нас, если мы все делаем правильно и умеем благодарить за испытания, посылаемые нам для роста? Ищите настоящей свободы и не гоняйтесь за подделками.
2: Свободное радио. Правильный выбор.
3: Новая музыка на Свободном радио.
4: I've got so much to be thankful for. Look, I got

хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.
1: Свобода, как вечер на взморье, закат в бархатном сезоне. И вообще не помнить, откуда ведут дороги. Поддаться ветру свободы, вперед

0: спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода. В минуты полета корабль качает немного, но внутри твой покой. Это моя свобода. На душе спокойно и ровно, и ничто не беспокоит. Это моя свобода.
1: Евангелие от Матфея.
2: Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих:
3: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?»
2: Они сказали:
4: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию,
5: а иные за Иеремию или за одного из пророков».
2: Он говорит им:
3: «А вы за кого почитаете меня?»
2: Симон же, Петр, отвечая, сказал:
6: «Ты Христос, Сын Бога Живого».
2: Тогда Иисус сказал ему в ответ:
3: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».
2: Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.
1: Ретро-музыка на свободном радио.

Расскажите, какие грандиозные планы в вашей жизни так и остались планами? Я, например, так и не научилась свободно говорить по-английски. Владею уровнем, который называется «умные глаза». Это когда по глазам понятно, что очень многое понимает, но сказать может только элементарное. Но такие планы, с другой стороны, вроде как грандиозными не назовешь. Так что предлагаю смягчить формулировку. Пусть будут не грандиозные планы, а просто планы. Какие планы так и остались записью в блокноте? Или, может быть, обрывком мысли под коркой? Вы ведь интуитивно понимаете, да? Что спрашиваю я про что-то очень важное. Нет, вовсе не будет речей, мол, просто сделайте это, но сколько можно ждать. Нет, будет только неподдельный интерес. А как вы думаете, вот есть планы, которые не сбылись, а что помешало? Ну вот так, если по-честному. И была ли эта причина, вот прям причиной-причиной, а может, не очень-то и хотелось?

Лиза Лукашина. Земля исчерчена следами колесниц, напоминания, пути и переходы. Бог сдвинет твердь движением ресниц, как раздвигал для Моисея воды. Но нет пути длиннее одного, длиною в жизни вечности длиннее всего лишь день страдания его. Кто может стать смиренней сильнее? Никто не сможет чище стать слезы, слезы из глаз того, кто любит взглядом. Он остановит ярость у грозы для нищего, раба и тех, кто рядом. Есть много троп на свете и путей, дорог тернистых и тернистых мест. Спасает нас от гибельных страстей. Всего 5 букв, и это слово «крест».

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 14 мая отмечается День памяти грузинской царицы Тамары, причисленной к лику святых и особо почитаемой в Грузии. В период царствования царицы Тамары Грузия достигла наивысшего могущества и процветания. Сама царица отмечалась благочестием, умом и красотой, покровительствовала поэтам, писателям и строила великолепные монастыри и храмы. Родилась будущая царица около 1165 года и происходила из древней грузинской династии Багратиони. Отец короновал Тамару в юном возрасте. С 14 лет она разделила с ним бремя царской власти. В те времена царствование женщины было редким явлением. В истории Грузии Тамара стала первой и единственной женщиной, которая правила единолично. Царицу славили за красоту, кротость, трудолюбие, послушание и религиозность. На ее руку и сердце претендовали многие царевичи. Но мужем Тамары стал Юрий Боголюбский, сын Владимира Суздальского князя Андрея. И хотя муж грузинской царицы храбро сражался с врагами своей новой родины и одерживал победы, в мирное время он вел себя разнузданно и нечестиво, много пил, устраивал дебоши и унижал знать. Царица Тамара 2,5 года терпела его пороки, а затем приказала, снабдив супруга мерой золота, выпроводить из страны. Юрий попытался силой вернуть утраченный грузинский престол, но царица Тамара возглавила войска и, проявив недюжинный талант полководца, разбила на подступах к Тбилиси теперь уже бывшего супруга. После этого царица Грузии вступила в новый брак с осетинским князем Давидом Сосланом и родила 2 детей. Царствование царицы Тамары в истории Грузии называют «золотым веком». Она правила государством мудро и снискала себе любовь всего народа. Во время царствования Тамары не было ни одного случая смертной казни или телесного наказания. В своем управлении она неукоснительно руководствовалась евангельскими заповедями. «Я отец сирых и судья вдов», — говорила она о себе. Между государством и церковью установилось согласие. Тамара созвала церковный собор, который устранил неурядицы в церковной жизни и сместил недостойных иерархов. По всей Грузии во времена правления царицы Тамары строили дороги, мосты, караван-сараи, возводили монастыри и